есть, понимаете, даже к морю направился, и все там как будто бы хорошо и безоблачно, но чего-то товарищу не хватает. Товарищу не хватает друзей. 3:20 в столице, друзья, мы все вместе, и по этому поводу мы в выигрышной ситуации уж точно. Через пару минут на Ретро-ФМ Gypsy Kings, Константин Никольский и Roxette.

Шатаюсь, шляюсь, и никто мне не запретит. Очень сложно перевести на русский язык слово «бамбалео». Поэтому, если вдруг вам понадобится что-нибудь этакое, сказать, что вы как хотите, так и двигаетесь, прям так и говорите «бамбалео», потому что 3:35 в столице, через пару минут на «Ретро-ФМ» Майкл Джексон, «Саваш» и «Мираж».

черное, белое, сладкое, соленое, ночное, утреннее. Мы можем совершенно запросто и стримглав выбрать то, что нам больше нравится. Утренний экспресс на Ретро FM отправится, как всегда, в 4.00 навстречу новому дню. Лучшая музыка для вас там и все остальное прочее. Ну, вы в курсе. А через пару минут Эфэр Дэвид, Юрий Антонов на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 24.00 в столице. Самое время отправляться. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Или, как говорится, Лайла.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Вулеву, почему бы и не потанцевать, спрашивают нас реки и повери. А я вам говорю, почему бы нам и не посмотреть, что там со звездами происходит. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И меня зовут Илья Глебов. Двигаемся вперед.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 17 июля, пятница. Не надо пугаться нестабильного утро, оно обозначит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Итак, овны. Этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы. В отношениях с любимыми может

0: Вот что-то такое, что давно было без внимания. Это надо обсудить, но сначала лучше успокоиться, естественно. Близнецы, что-то из давних домашних тем и семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение, вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию, лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Разбираемся, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Today, точно Different World. Это дуэт Maywood, и они утверждают, что все совершенно не так, как раньше. Ну, конечно, Today пятница, поэтому сегодня мир совершенно different, и мы этому совершенно радуемся. 4.20 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы двигаемся вперед, навстречу этой самой пятнице. Меня зовут Илья Глебов, через пару минут Юритмикс, Леонид Агутин. Ждем.

0: Сладкие сны – это дело, конечно, распрекрасное, но нужно как-то и в реальность врываться. Предлагаю врываться в реальность через исторический, так сказать, дискурс. 4.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 17.07.2026, пятница, день рождения сегодня отмечает композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. За свою творческую карьеру он написал музыку к более чем 80 кино, теле, мультфильмам, многие из которых вошли в наш золотой фонд. «Большое космическое путешествие», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Вам не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Через тернии к звездам», ну, конечно, «Юнона и Авось». Список, пожалуйста, можно продолжать самостоятельно. В этот день, в 1975 году, во время беспрецедентной международной космической миссии Советского Союза и США «Союз Аполлон» состоялась стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов и астронавты Томас Стаффорд, Венс Брент и Дональд Слейтон встретились на орбите, обменялись рукопожатиями и осуществили переходы из корабля в корабль. Сегодня день основания морской авиации военно-морского флота России. Дата была установлена в 1996 году, выбрана она не случайно. Именно 17 июля в 1916 над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Эта победа и положила начало истории российской морской авиации. Всех причастных к этому празднику мы от души поздравляем. Сегодня день основания Диснейленда, грандиозного парка развлечений. Именно 17 июля в 1955 году этот выдуманный мир фантазера и предпринимателя Уолта Диснея открылся в США, в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. Он был настолько популярным, что его только за первые 25 лет посетили более 200 миллионов человек. В 1983 году Диснейленд появился в Токио, а в 1992 в Париже. 17 июля 1968 года состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Желтая подводная лодка». «Yellow Submarine» – мультфильм, посвященный группе «Битлз», в котором звучат песни в исполнении легендарной ливерпульской четверки. В СССР этот мультфильм был показан, между прочим, в кинотеатрах на неделе английских фильмов в 1975 году. Даже не представляю, что творилось на кассах.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Считаем дни с сердцами поосторожнее. Ну, собственно говоря, почему считаем дни? Чтобы не промахнуться, потому что это песня из кинофильма «31 июня». А мы четко понимаем, что сейчас 17 июля на календаре. Это «Утренний экспресс» на РФМ. Пятничный «Утренний экспресс». Меня зовут Илья Глебов. Мы мчимся вперед.

может быть домой, а кто может быть из дому. Тут дело такое, кому куда нужно. Всем нам нужно исключительно вперед. И для этого, для всех, утренний экспресс на Ретро ФМ, 4:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мчим!

0: Вот так, это русский размер, а вот, собственно говоря, как. Сейчас будем разбираться. 5.07 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас сейчас большие вопросы к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 17 июля, пятница, на календаре. Не надо пугаться, друзья. Нестабильного утра, оно обозначит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Итак, овны в этот день не позволят расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить. Но сначала, конечно, нужно успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова

0: может выйти, так сказать, на поверхность. Рак. И во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. А львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск расшибиться, особенно в спешке. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многие, на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Денек, в общем, сами понимаете, такой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вибрации, так называлась эта композиция. И у нас, собственно говоря, то же самое. Позитивные вибрации ваши. 5.19 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер. Зачеркнуто. Пятничные позитивные сообщения от вас. Меня зовут Илья Глебов. Я жду ваших позитивных новостей в наш официальный канал в Максе. И там будет специальный пост, который так и называется «Позитив». И под этим постом вы прям пишете, что у вас позитивного сегодня случилось, что вы позитивного сегодня планируете, ну и вообще что-нибудь такое этакое, позитивное мне сообщайте. Я это дело все зачитываю, ну а в конце концов, ближе к 7 утра мы как-то так вот между собой разберемся, и самая позитивная новость будет премирована тостером. Пятничным позитивным тостером. 5.20 в столице, наш официальный аккаунт в Максе, там есть пост про позитив, и под этим постом прям пишите, что у вас распрекрасного случилось. Я жду.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: всем положительных эмоций я могу пожелать. 5:30 в столице, и у нас сейчас очень ответственный момент. Мы должны перелистнуть календарь.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. 17 июля 2026 года, пятница, в этот день. В 1942 году началась Сталинградская битва, которая стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. Победа Красной Армии в Сталинградской битве стала переломным этапом во Второй мировой войне. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. В ознаменование подвига героев на Мамаевом кургане в 60-х годах 20 века был сооружен мемориальный комплекс. Сегодня в России отмечается День этнографа, профессиональный праздник российских ученых, представителей разных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Праздник неофициальный, но имеет уже сложившиеся традиции, потому что отмечается примерно с 70-80-х годов прошлого века. День рождения сегодня, 17 июля, празднуют композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников, российская писательница, драматург, сценарист, публицист Мария Арбатова, российская спортсменка, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Овчинникова. По народным приметам, если к этому дню на деревьях появлялись желтые листья, это предвещало раннюю осень. День богат на именины. Их сегодня отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна и Федор. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Modern Talking, их сигналы про любовь. Ну, сигнал про любовь как раз то, что нам нужно. Мы, собственно говоря, на эти сигналы и идем, и едем, и мчимся. Утренний экспресс на Ветер FM, 5:35 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ты да я, да мы с тобой, говорят нам Скорпионс, а мы говорим, да, мы здесь все вместе на утреннем экспрессе. На Ретро-ФМ 5.50 практически в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и у нас позитивные новости.

0: представить, как это выглядит. Ура! Дальше. У нас отпуск, мы живем в Крыму, и, казалось бы, никуда нам ехать не нужно, чтобы отдыхать кругом сплошной курорт. Но мы едем за 60 километров от дома на 4 дня, чтобы насладиться волшебным воздухом можжевеловой рощи. Там не ловит мобильная связь, но приемник на солнечных батареях. И Ретро-ФМ всегда с нами. Быть добру, Феодосия, Инна и Олег. Инна и Олег, ну, солнечная вам благодарность от нас, от всех. Прекрасное сообщение. 5:50 в столице, утренний экспресс и позитив для вас.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пока Сисикевич мчит на этом самом Кадиллаке, мы мчим на утреннем экспрессе на Ретро FM 6.06 в столице. Важный момент.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 17 июля на календаре, пятница. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно обозначит важные проблемы просто-напросто. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными. Скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы в отношениях с любимыми может вспыхнуть. То, что давно было без внимания, это стоит обсудить, но сначала нужно успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимание. Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее просто на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными, чем обычно. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость, терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не форму подачи оценки. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6:20 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Чем вперед? Меня зовут Илья Глебов, и у нас утренний позитив. Что такое наш с вами утренний позитив? Это ваши позитивные новости, которые вы мне пишете в наш официальный аккаунт в Макс. Там есть специальный пост, который так и называется «Позитив». Под ним пишите все, что с вами случилось позитивного, все, что вы позитивного собираетесь сделать. И я это все зачитываю. В конце концов, самое позитивное сообщение будет премировано совершенно прекрасным позитивным пятничным тостером. Итак, доброе утро, любимое радио. Поздравляю себя с днем рождения и первым днем долгожданного моего отпуска. Со всеми прощаюсь на 2 недели, кроме самого лучшего радио Ретро-ФМ. С вами 24/7. Всем добра, больше тепла, море удачи и дачи у моря. Андрей, с днем рождения. Ну, за дачу у моря отдельно вам спасибо. Доброе утро, любимое радио. Какое же счастье просыпаться под ваши золотые хиты, которые мгновенно возвращают в самые лучшие моменты жизни. Желаю всей нашей огромной стране невероятно крутой пятницы, легких дорог без пробок, только хороших новостей. Пусть каждый сегодня поймает свою волну удачи, а улыбка не сходит с лица до самого вечера. Это Матвей. Матвей, спасибо большое вам за прекрасные пожелания. 6:20 в Москве, утренний позитив, мы мчим вперед. И утренний экспресс.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Разрывает цепи, а мы листаем календарь обычно в это время. 6:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 17.07.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. За свою творческую карьеру он написал музыку к более чем 80 кино, теле, мультфильмам, многие из которых вошли в наш золотой фонд. «Большое космическое путешествие», про «Красную шапочку», «Усатый нянь», «Вами не снилось», тот самый Мюнхгаузен через «Тернии к звездам», ну и, конечно, «Юнона и Авось». Список можете продолжать самостоятельно. В этот день, в 1975 году, во время беспрецедентной международной космической миссии СССР и США «Союз Аполлон», состоялась стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Космонавты Алексей Леонов, Валерий Кубасов и астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Брент и Дональд Слейтон встретились на орбите, обменялись рукопожатиями и осуществили переходы из корабля в корабль. Сегодня день основания Диснейленда, грандиозного парка развлечений. Именно 17 июля в 1955 году этот выдуманный мир фантазера и предпринимателя Уолта Диснея открылся в США, в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. Он был настолько популярным, что его только за первые 25 лет посетили более 200 миллионов человек. В 1983 году Диснейленд появился в Токио, а в 92-м в Париже. 17 июля отмечается необычный, но во многом забавный праздник – Всемирный день эмоджи, или эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам и диаграммам, смайликам, как хотите это называйте, то, что мы используем при написании сообщений. Эти значки, символизирующие настроение человека, эмоции, а также изображающие предметы, образуют так называемый графический язык. Несмотря на то, что Всемирный день эмоджи не носит официального статуса, его широко отмечают во многих странах, потому что людей, которые используют эти самые эмодзи, становится все больше и больше. А еще сегодня отмечается День морской авиации ВМФ России, День дарения подарков, День персикового мороженого, День татуировки и День лотереи. Так сказать, набей на удачу.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитив всегда лучше. 6.50 практически в Москве. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вот что пишут. Доброе утро. Привет из автомобильной столицы города Тольятти. Хочу поздравить родной автозавод с 60-летием. Всему коллективу успехов в работе. Пусть продукция нашего завода радует наших покупателей. Лариса. Утро начинается не с кофе, а с Ретро-ФМ. Собираюсь в любимый детский сад «Елочка». Сегодня у меня марафон. Работаю в две смены, поэтому настраиваюсь только на позитив и улыбки моих маленьких воспитанников. Всем продуктивного дня. Елена.

0: на Ретро FM не только прибывает в конечную, так сказать, станцию в депо, но еще и отправляется в отпуск на некоторое время, ну, примерно до сентября. А меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Саша, Рита, первая смена.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки ретро-ФМ.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Столица уже 7, ребята. Пятничного настроения вам желает первая смена в полном составе. Всем доброго утра. Вадим Ривман уже готов рассказать новости. Давайте послушаем. Вадим, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, в Свердловской области сохраняется сложная обстановка с паводками. По последним данным, из-за сильных дождей в зоне подтопления оказались около 70 населенных пунктов. Под воду ушли почти 500 домов и больше 2000 приусадебных участков. По данным синоптиков, в Свердловской области вновь ожидаются сильные дожди. В регионе уже ввели режим чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах. Эвакуированы более 500 человек. Обильные дожди, по предварительным данным, стали причиной происшествия на железной дороге в Пермском крае. Там размыло грунт. В результате с рельсов сошли локомотив и 5 вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Армия Ирана заявила, что нанесла удары по воздушной базе США в Бахрейне. Указывается, что атака была произведена в ответ на действия Вашингтона в Иране. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ позже информировали, что в разных городах страны атакованы аэропорт, железнодорожный узел и мосты. По последним данным, в результате ударов 3 человека погибли и 9 были ранены. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на поставки в Россию фруктов и ягод из Турции. Решение принято из-за неоднократного выявления в продукции карантинных для стран Евразийского экономического союза объектов. В косточковой продукции, напомню, относятся вишня, черешня, персики, абрикосы, сливы и другие. А ограничения распространяются на продукцию от 5 турецких компаний. Американская компания SpaceX в последний момент перенесла испытательный запуск ракет-носителя с прототипом космического корабля Starship. Он был изначально запланирован на 16 июля. Позднее американский миллиардер Илон Маск сообщал, что испытания прервали из-за того, что некоторые двигатели ракет-носителя не запустились. Он добавил, что новая попытка запуска может состояться через неделю. Ну и последний оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Продали на аукционе за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Речь идет о мече, с которым герой Люка Скайуокера сражался с Дартом Вейдером в картине 80-го года. Эта продажа установила новый мировой рекорд среди реквизита из франшизы «Звездные войны», который использовался непосредственно на съемочной площадке. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
0: 4 минуты 8 столицы. Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С вами Рит Субботина.
3: Так,
0: и наш звукорежиссер Александр в полном составе. Ребятки, сегодня финальный эфир сезона. Ну что, с каким настроем идем, Маргарита?
3: Я в шоках. Че, серьезно? Прям финальный.
0: Александр, дай звук от себя. То есть, Александр чуть позитивнее настроен на этот день.
3: Понятно, кто больше всех рад. Кто будет высыпаться.
0: Кто принес просека, да. Ладно, ладно. Все детали будем сообщать вам по мере поступления. Настрой у нас классный. В честь финального эфира сезона мы решили сделать для вас сразу две летние премии. Так что предупреждаю.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ох, ребята, еще и 7.07.07. Ну что за день? Что за начало? Что за многообещающая пятница? Ну давайте с ней разберемся. 17 июля сегодня. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными. Скорее, наоборот, подкинет задачи.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Великий риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10.
2: Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительным.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на много.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, посмотрите в суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Ой, ребята, пятница, финальный эфир сезона. Просыпаемся в классном настроении.

0: Между тем.
1: А между тем, ребята, сегодня не просто 17 июля, не просто лето перевалило уже во вторую половину, а сегодня финальный эфир нашего радиосезона, если такое понятие вообще существует. Да, и сейчас как-то Саня грустно, там, и как-то будь здоров.
2: Ты упал со стула или чихнул?
1: Что ты лезешь в разговор? Будь здоров, Саня. Вот, и, собственно, сегодня мы будем, ну не то что там, знаете, как финалить, но мы поговорим с вами о путешествиях. Все-таки, ты же помнишь, Лид, куда мы собираемся?
2: Да, напомни еще
1: раз. Паспорт, купальник, хорошее настроение, много вещей, там, планы, все с собой.
2: Да, есть такое. Там, ну, знаешь, сколько одежды с собой. Вот это вот меня совсем немножечко пугает.
1: Да, очень хорошо, что у тебя самый большой чемодан из нас всех, куда поместится точно все. Да. Еще пару пиджаков положу, хорошо, как обычно. Вот. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. Как красиво когда-то сказал Марк Твен, вот лучше, наверное, не сформулируешь. Давайте сегодня формулировать свои мысли по поводу путешествий. Ну вот, когда у вас случилось путешествие мечты? Хотели бы вы его повторить? Мы хотим ваших историй. А может быть, есть путешествие, которое вы только планируете, о котором мечтаете, которое хочется организовать, но пока не удавалось.
2: Да, понятно, что круиз Ретро FM все хотим, все любим в следующем году. Кто-нибудь точно да поедет. Давайте еще что-нибудь, потому что, ну, хочется вот это вот послушать.
1: Да. И, конечно, собираемся в дорогу. Нам нужна ваша помощь. Помогите, да, ответить на вопрос, что нужно не забыть взять с собой в дорогу, в отпуск. Мы даже специальное голосование проведем для игры «Особое мнение». Она через полчаса будет. Там будет 4 варианта ответа. Обязательно зайдите и в канале проголосуйте. Это очень важно. Ну, а писать можно во всех соцсетях.
2: Пишите в соцсети, мы все найдем, все прочитаем.

0: не дали. Ну вот что ты давишь? Ну вот такие душераздирающие треки. Я уже начинаю волноваться. Я уже начинаю скучать по этим хитам, проверенным временем. По этим утренним подъемам.
1: Волноваться, что, ну, короче. Я сейчас прочитаю новость одну.
0: Дочитай.
1: А потом вы все поймете, почему. Я и так нервная, а тут. В отпуске лучше тратить наличные, чтобы не транжирить лишнего. Это что, сообщение из несуществующих слов для меня вообще существует. Да. Наличные. У кого есть наличные?
0: Сейчас.
1: Есть наличные? Ну, мне кажется, давно же как будто бы ими никто не пользовался. А чтобы не транжирить лишнего, это вообще что такое? Смотрите, какая ситуация. Я с собой взяла две карты на всякий случай. А две карты означают, что это не одна карта. А не одна карта, это как бы, ну, получается, что наличных вообще нет. А Саша тем временем, чтобы вы понимали, человек реально сбегал в студию, взял кошелек и сейчас что достает? Да там какие-то зеленые бумажки.
0: Так что не считай чужие деньги.
1: Я этим сейчас и занимаюсь. Короче, друзья, берем с собой наличные по возможности и не транжирим. Нет, такого не будет 100%.

0: Я готов.
1: Мне кажется, это какое-то название для нового фильма с Кевином Костнером. Был «Танцующий с волками», «Целующий песок» и какая-то такая отпускная комедия.
2: Я думаю только о слове «песок», потому что он же скоро будет на ножках, получается.
1: Абсолютно верно. Ребята, ну, конечно, все наши мысли о круизе «Ретро-ФМ». И думаем про историю «Гранде», про тот лайнер, который уже стал для нас

0: родными, который ждет не только нас.
1: Это вот этот мем, о своих бабах думает.
0: Да, все о своих, о Стори Гранде думает.
1: Все о Стори Гранде думает.
0: А я думаю, интересно все-таки, ну, Испания или Аргентина. Аргентина или Испания. Ладно, и до этого тоже доберемся. Кстати, финал 19-го, а за третье место 18-го. Хотя, какое третье место? Разве нас интересует в футболе, да? Нас интересует Зенит Спартак. Там будет суперкубок. Вот настоящий футбол.
1: Вот там будет мероприятие.
0: Вот, а круиз, ой, там артисты будут. Там 15 победителей будет плюс один. Там будут вечеринки на верхней палубе. Фитнес-клубы или нет? Давай честно только.
1: Будь. Ну, мы в этот раз вроде как
0: спортивную
1: обещали.
0: Спортивную форму
1: себе
0: взяла?
1: Да, я да, тоже да,
0: взял.
1: Положила спортивную форму.
0: Ну, на всякий случай
1: раз
0: мы обязаны это сделать.
1: Я даже предлагала позаниматься со слушателями, но что-то как будто бы Женя сразу не сказал да, а все, я только один раз предлагаю. Посмотрим.
0: А столько желающих в чат скинули, ну что, выйти заниматься. Ой, мы подумаем.
1: Человек
0: все обещали
1: с лежака пишет. Да, да, сейчас это, сейчас пойдем. Сейчас.
0: А если я добегу до тренировки, то уже считается, что я позанимался, да? Короче говоря, да, про круиз будем обсуждать, будем сообщать вам дополнительно и очень подробно. Следите за нашими соцсетями, но сейчас внимательно следите за Вадимом Рибманом. Половина восьмого, время актуальной информации. Доброе утро, Вадим.
2: Да, я здесь с новостями. Доброе утро. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указываться мелким шрифтом или выноситься в примечание под звездочкой. Правительство России планирует усовершенствовать систему подготовки врачей, об этом пишет ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры социальной поддержки медработников. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщает американское центральное командование. Удары нанесли по 10 военным объектам, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Напомню, меньше месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы, но 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. Первый международный поезд из Владивостока отправился в китайский Суньфэньхэ. В составе один купейный и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 180 пассажиров. Ожидается, что направление станет востребованным благодаря безвизовому режиму между Россией и КНР. По прогнозам экспертов, взаимный турпоток между странами в этом году может вырасти на 60%. Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах России в ближайшие два дня. Местами они будут сопровождаться градом, отметили в гидрометцентре. Ливни ожидаются на северо-западе Коми и в Костромской области. Непогода придет также в Пермский край и Татарстан, в Волгоградской и Ростовской областях, а еще в Краснодарском крае возможны гроза с градом. Кроме того, сильные дожди пройдут на Северном Кавказе, на Урале, на юге Тюменской, в Челябинской и на севере Свердловской областей, на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: ребята. А может, кстати, финальное особое мнение в этом году. Я уже по нему скучаю.
1: Слеза течет, я вижу.
0: Почти как по сыну, да, как сегодня уезжал. Так, особое мнение. Мы запустили голосование, да, если что. Я надеюсь, вы уже успели оставить свой голос. Что нужно не забыть взять с собой в отпуск? Ну, нужна ваша поддержка перед тем, как мы в этот отпуск уйдем.
1: Да, вот. Друзья, заходите, значит, к нам на огонек. Звоните. Мы сейчас будем с вами играть в особое мнение. Там были такие варианты. Паспорт, деньги, купальник. Себя, естественно. И вы не поверите, только один человек. Человек, ну, мы понимаем, что там.
0: Да-да-да, Ритка Перманент все правду говорит.
1: В общем,
0: все никак,
1: друзья,
0: не могу привыкнуть.
1: А, ты брови заметил? Нет,
0: ну, когда ты успела, потом думаю, да, это 100 пудов перманент.
1: Нет, это не перманент.
0: А что это?
1: Это ламинирование.
0: Ламинирование, хорошо. Я Вадику так и передам. Вадим, это ламинирование, а то мы уже обсудили.
1: 23-24-88-3, код 24-9.
0: Я документы раньше ламинировал. Это так же происходит у вас, да?
1: Ну, фактически, только это очень дорого.

0: особое мнение.
1: Итак, на связь выходит Раиса. Здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Раиса, скажите, а вы уже успели проголосовать или только проснулись, услышали игру и сразу дозвонились? Вот на вопрос, что не забыть с собой в отпуск.
2: Я уже проголосовала.
1: Ай, вы умница. А за что проголосовали? Пока вне игры просто.
2: Ну, я за себя. Я вообще считаю, что самый должен быть популярный ответ, это надо взять себя с паспортом, с деньгами и с купальником.
1: Хороший вариант. Ну, давайте так, мы сегодня необычное задание перед вами ставим. Второй по популярности нужно угадать. Ну, как думаете, да, вот, если народ весь, да, взял и проголосовал, вот самое первое, что может прийти в голову, да, если так сильно не рассуждать? Вот самый популярный, это пока не как ответ, а так, разговор
3: вслух. Подумать просто, да.
2: Ну, себя, наверное.
1: Ну, вы думаете, все прямо за себя сразу в первую очередь, да, проголосовали? Паспорт.
2: Ну, а если себя не взять, а зачем тогда паспорт?
1: И это логично. Здесь как
3: логика
1: бы...
3: Логика присутствует,
1: не,
3: да.
1: Не, да, не докопаешься. Но смотрите, у нас четыре варианта ответа. Вот как думаете, купальник на каком месте оказался?
2: На последнем.
1: Это абсолютно верно.
3: Это правильно.
1: Да, вот это хорошее начало. 2% он всего набрал. И у нас осталось три варианта ответа. Паспорт, деньги, себя. Вы знаете, мы угадываем второй по популярности ответ. И вот как пела певица Роксет, listen to your heart.
3: Да.
1: Давайте, финальная попытка. Второй по популярности ответ. Какой мы даем?
2: Паспорт.

0: принимаем. Как мог, Саша вам подсказывал?
1: Деньги. 22% набрали.
2: Деньги, что ли?
0: Нет.
1: Они на третьем месте.
0: А вот себя 34%, а паспорт 41%. Понимаете?
1: Ну да, да, да.
0: Как бы логика ваша абсолютно верна.
1: У нас вот сегодня коллега забыла паспорт. Бедная девочка, поехав домой возвращаться.
0: Вернулась, забрала.
1: Поэтому напоминаем, перед поездками проверяйте документы. Так что паспорт самый популярный. А вот как раз таки ваша классная версия и логичная очень себя была на втором месте. И мы очень хотели, чтобы вы выбрали именно ее, но не получилось сегодня. Поэтому по-честному, да, умная колонка остается у нас, но у вас всегда есть возможность вернуться.
0: Остаетесь вы, которые с собой необходимо, нужно брать и на паспорт, и вообще на все мероприятия. Ну и радоваться, что вы у себя такая классная есть. А нам обязательно еще дозвоните и выиграете.

0: На часах 7.48, финальный эфир первой смены в этом сезоне продолжается. Только что мы сыграли в особое мнение, вот выяснили, что народ в первую очередь перед тем, как собираться в отпуск, вспоминает про паспорт. Потом про себя уже, ну и деньги, купальник. Может быть, что-то еще? Напишите об этом в наших социальных сетях. Также мы сегодня вспоминаем вот самые счастливые путешествия вашей мечты, которое состоялось. Каким оно было тогда, расскажите. Или, может быть, которое вы только планируете в будущем. Нам тоже интересно послушать эти версии, а может быть, они как-то пересекутся с нашими представлениями. Да, ну и самая необычная вещь, которую вы возили с собой в отпуск. Может быть, смешная, неуместная. Делитесь этими историями в Максе, делитесь в группе «Росмена» ВКонтакте.
1: Пишите, пишите. Я вот сейчас даже одно сообщение читаю, кое-что загуглила. Не, а я потом расскажу.
0: А ты интриганка.
1: Конечно же, вот. Поэтому вы напишите, а потом я вам расскажу, что я читала и почему я что-то там искала.
0: А потом она расскажет, почему она так подумала, что это надо прочитать.
1: А потом, почему я вчера легла спать, и поэтому сегодня просну. Но это все очень интересно.
0: Ответы,
1: ребят,
0: на все вопросы через 5 минут на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче.

0: поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня мы говорим про путешествия мечты. У кого они состоялись, у кого только планируется. Говорим о том, какие вещи нужно обязательно брать, не забыть, может быть, с собой. Или что самое необычное из того, что возили в круизы, в путешествия, перелеты брали с собой и так далее.
2: У меня два прекрасных сообщения, которые хочу зачитать. А так сообщений больше, конечно же. То, что я искала в интернетах этих ваших. Я сначала прочитала и такая, ой-ой-ой, а потом такая, ай-яй-яй-яй, все, поняла. Короче, Елена нам пишет. Доброе утро, круиз на теплоходе. Хирург Разумовский. Самара, Санкт-Петербург, 2008 год, такой не забывается. Ну и нам желают победителям, нам, артистам, отличного путешествия. Все супер, но если не знать про советского хирурга Разумовского, я не знаю, поднялась бы ли я на этот теплоход. Типа, заходите, заходите. Нет, ничего не надо брать с собой. У нас все есть.
1: Да, я тут нашел интересную информацию для людей, кто живет уже на курорте. Ну, ты вот задавалась вопросом, а если я живу уже в Сочи? Мне что, зачем мы куда-то ехали? Я житель Мальдив.
2: Так.
1: Что ты, чем ты меня хочешь удивить, этот мир?
2: Мэр Мальдив.
1: Да-да-да, обращаюсь сейчас ко всем островам и океанам. Ну, что вы мне еще хотите показать? Вот, там есть направление в горы, хвойные леса.
2: Ага.
1: Блин, я житель Мальдив, мне хочется в Мещерский лес поехать, знаете,
2: я
1: подышать воздухом.
2: Устал от этого белого песка.
1: Старую Европу еще выбирают. Вот там древнеазиатские города, где можно часами гулять по брусчатке, а не вот лежать на шезлонге. Ну, сколько можно лежать на шезлонге? Я 37 с половиной лет, значит, лежал на шезлонге, да, и вот, наконец-то, в кризис среднего возраста я решил улететь и по старым городам Азии
2: погулять. Уважаемые жители Мальдив, если кому-то надоело, я приглашаю вас к себе на дачку в Тверь. У нас неделю назад так все затопило. Такой дождь был, что интернет отключили, свет отключили. Мы сутки просто сидели.
1: А это реклама точно проплачена, Александр? Ну что, ребятки, пишите. Обязательно разберем ваши классные истории в наших соцсетях. А еще впереди у нас летняя премия.

0: Первая смена. Пробили еще на несколько часов, да? Продолжаем финальный эфир вместе с вами этим утром. Чего людям хочется в 8 утра? Узнать новости. Вадим Ривман, выручай.
1: Тогда обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. Об этом сегодня пишут РИА Новости. На безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях, природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки включит гражданскую оборону, строевые приемы, первую помощь и основы национальной безопасности. Новые правила могут затронуть 8 и 10 классы, как отмечается. Мошенники начали использовать новую схему с заменой счета в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке якобы персональных и банковских данных. Затем жертву пугают уголовной ответственностью, убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на так называемый новый безопасный счет. В Банке России в очередной раз напоминают, сотрудники ЦБ и госорганов никогда не просят граждан проводить операции по своим счетам. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч поддержанных авто. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Кия». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 900 тысяч автомобилей с пробегом. И это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. 70 лет сегодня исполняется Африку Симону. Мозамбикский певец стал популярным в середине 70-х с хитом «Хафанана». Дискография Симона включает 9 альбомов, большинство из которых было записано в 70-е и 80-е. Огромная популярность песни мультиинструменталиста, а Африка умеет играть на гитаре, ударных, духовых инструментах, получили и в Советском Союзе, куда, кстати, певец приезжал с гастролями еще в 79-м году. В 78-м о песнях «Хафанана» и «Тодо Пасара Мария» писали в номере музыкального журнала «Кругозор», а в 79-м обе песни вышли на грам-пластинки. Большинство россиян оставляют чаевые в кафе и ресторанах. Об этом сегодня пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Так поступают 70% респондентов. Ну а главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные. Еще четверть предпочитают банковскую карту. При этом треть россиян обычно округляет сумму счета, ну а каждый четвертый оставляет привычную сумму. Еще курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. Тут ничего округлять не буду. Ну а далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 3-9 столица. Тебе тоже не покидает эта мысль, да? В какую сторону он округлил бы, если бы это сделал? 89-33 округлять не буду. Он именно 89 или 90, да? Ушел, как англичанин, и ничего не сказал.
3: Может, наоборот, до 80, типа, это же 89, правильно? С 8 начинается, вот туда округлили.
0: Я твоим расчетам вот доверяю больше, чем вот тому, чему меня учили в школе.
3: Ну, да, все.
0: Твоя версия математики больше
3: держись
0: нравится.
3: Держись меня, мальчик, на Грузии. Возьми побольше денежек.
0: Да. Займешь еще десятку. Вот Роксет, Sleeping in my car, начинает этот час, а еще в нем будет летняя премия. Не пропустите самого главного.

0: гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: 17 июля, пятница. Не надо пугаться нестабильного утра, но подсветит важные проблемы. Главное, во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания.
2: Так, далее у нас близнецы. Что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки. Во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Великий риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10.
2: Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными.
1: Скорпионы. В отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги. Философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своему убеждению.
2: Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы. Беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Ребят, у нас было 7.07, а сейчас 8.08. Загадайте свои желания и зажигайте тоже, и все точно будет сбываться. We'll be right back.

0: 8.15, точное московское время. Скажи, все деньги, которые есть, уже поменял на валюту? Или
1: конечно,
0: оставила частичку?
1: Вообще все. Да. Я так скажу тебе.
0: Ну, возможно, тогда тебе это спасет от дополнительных трат. Потому что под девизом «Бей, не жалей» в Москве появились комнаты ярости.
1: Супер.
0: Они стали настоящим хитом у тех, кто устал держать в себе, кто заработался, кто запарился, кому хочется с размахом выпустить пар. Причем есть разные предложения. Конечно, начинается все с классической посуды и манекенов. Ну, это
1: ой,
0: 4 тысячи.
1: Да, хотелось
0: это
1: бы.
0: Копейки. Есть, ну, чуть подороже предложение. Да, техника и мебель там уже под десятку. Можете, можно телек разбомбить, да, но тут уже 1020, наверное, обойдется. Угу. Ты когда-нибудь уничтожала автомобиль?
1: Нет.
0: Даже чужой?
1: Нет.
0: Даже того, кто заслужил?
1: Нет.
0: Мы сейчас не в полиции, девочка, говори честно.
1: Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. И ничего не написала вот это вот. Ах, ты тоже не был такого на автомобиле.
0: Хотя это могло быть и правдой.
1: Ну, нет.
0: Кто заглядывает в такие кабинеты? 20-30 лет, ну, как раз твои зумеры. Странно, что еще не посещал, да. Хотя бы заняла бы денег, ну, объективно.
1: У зумеров
0: помогает.
1: Точно больше.
0: Вот. Психологи смотрят на развлечения с осторожным одобрением. То есть они говорят, ну да, эмоции, конечно, выплеснуть помогает, но это лишь на время. Если стресс не уходит, лучше переключиться на спорт или поговорить со специалистом.
1: Кстати, у меня есть еще одна мысль, и как раз мы ее сможем, получается, даже воплотить, потому что
2: господи,
1: можно же...
2: Она собралась разнести лайнер. Нет, Астория Гранде, пожалуйста, усильте охрану.
1: Ну, в греческих ресторанах там же прям принято вот так бить тарелки. Это же типа, ну, традиция. Это же весело. Да, да, бьешь да. тарелки. Вот. Поэтому историю мы не будем разносить. А вот в какой-нибудь ресторанчик зайдем. Хуя! И вот не нужно будет в эту комнату идти. Как здорово я придумала.

0: продолжаем вместе с вами наслаждаться этим настоящим шедевром музыкального искусства из фильма «Вам и не снилось», который когда-то создал великий автор Алексей Рыбников, который сегодня отмечает день рождения. Но немногие знают, что рождался-то этот хит в муках, да? Рыбников долго не мог нащупать нужную интонацию. И вообще, вот эта мелодия была написана в момент сильнейшего творческого кризиса. Композитор сказал, что он в тупик зашел. Да, в итоге вот получился один из самых светлых, мне кажется, чистых шедевров вообще всей советской музыки.
1: Да, большое спасибо за этот шедевр. Мы не стоит вообще нам забывать про Енону Авось, ну, про Красную Шапку. Ну, это же великолепие. Поэтому спасибо за такие классные, я даже не назову это хиты, это как-то, ну, композиции, которые наше сердце разрывают, продолжают разрывать. Прекрасного настроения, хорошего здоровья и побольше отличной музыки.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Шиуауа здесь, Шиуауа там, Шиуауа повсюду, но чтобы она была с вами всегда и везде, да и вообще все остальные хиты, которые вы любите, которые поднимают вам настроение, вас может выручить наш радиохаб от RetroFM.
1: Друзья, новое, прям реально супер-классное, очень удобное приложение. Что нужно сделать? Заходите в ваш магазин, который на рабочем столе, я сейчас с такими загадками, да, говорю. Но вы понимаете, что такое в телефоне рабочий стол и магазин. Вот, заходите, пишите радиохаб, прям на русском языке. И там будет наше новое предложение. Оно будет и без регистрации, и бесплатное. Знаете, как сложно говорить, потому что Вадим и Саша тут что-то играются между собой. В общем, но я все равно смогла это сказать. Один друг друга подбадривает.
0: Ну, спасибо, что
1: выходом.
0: Хоть один работает.
1: Друзья, скачивайте, оставайтесь с нами. Там все. Там классная музыка, там все ведущие, там скоро подкасты появятся. Действительно, очень удобно.
0: Половина девятого, Вадим Риван. Да, он действительно здесь, и у него действительно есть новость.
2: Да. Доброе утро, обязательно о них расскажу. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Новый вид трудовых отношений предлагают ввести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливаться не будет. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут ведомости по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. Новое решение регулятор примет 24 июля. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. За прошлые сутки число погибших увеличилось на 100 человек. Сейчас 18 тысяч человек остались без крыш над головой, а 21 тысяча пострадавших размещены во временных пунктах. Напомню, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», продали на аукционе за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Речь идет о мече, с которым герой Люка Скайуокера сражался с Дартом Вейдером в картине 80-го года. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Так, на часах 8.35, ребятки, спать больше не надо, потому что летняя премия впереди. Одна из двух финальных. Да, у нас сегодня финальный эфир, я напоминаю, этого радиосезона. И две летние премии в этом и в следующем часе. Пора договариваться со своим любимым человеком и звонить.
1: 25 тысяч можно выиграть, ребята! Это самая максимальная у нас будет история, которую можно выиграть, поэтому давайте попробуем. Давайте сегодня прям поднимемся в своих денежках. Вот сделаем рекорды последний, финальный день этого сезона. 23-24-88-3, код Москвы 495. Парочки, звоните, игра для вас.

0: начинаем летнюю премию, нашу любимую супер-игру, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Об этом точно знали Ирина и Юрий из Владимирской области. Здравствуйте, Ирина и Юрий.
1: Здравствуйте.
2: Давайте, кто был вообще вот...
0: Повторите, и уже 5 тысяч будет.
2: Кто эту заварушку решил сделать? Кто сказал, давай позвоним?
1: Это Юрий.
2: Это Юрий.
1: Сделал провокацию.
0: Я так чувствую, они так будут решать, кто первый предмет называть будет. Это Юрий, нет, это Ирина.
2: А кто платит за нас в ресторане? Это Юрий.
0: Так, уважаемые наши гости, что мы будем делать? Мы будем собирать чемодан. Все предметы должны начинаться на определенную букву, мы вам ее назовем. И вот, ну, они реально должны примерно хотя бы помещаться в чемоданчик, который вы собираетесь с собой взять в отпуск. А вы, кстати, планируете еще отпуск? Или он у вас, может, уже состоялся? Или вы повторить хотите? Как у вас?
1: Нет, отпуск у нас планируется в августе.
2: Вот, отлично. Там понадобятся денежки, которые мы сейчас будем выигрывать.
0: Но надо решить, кто назовет первый предмет. И дальше по очереди, друг за другом, очень быстро нужно перечислять предметы. Ирина или Юрий? Только быстро.
3: Давайте,
0: я ничего не услышал.
2: Да, давайте и тишина. Давайте, вы
0: давайте
2: сказали.
0: Давайте Шуфутинскую, 30-50.
3: Юрий,
0: хорошо.
2: Да, смотрите, ребят, вот если слышали вчерашнюю игру, вот классно было, прямо они прям такие пам-пам-пам-пам-пам, вот вам так же надо. Юрий, Ирина, давайте вот так вот. Договорились?
1: Попробуем.
0: Давайте. Мы желаем вам удачи. Рит, называй букву.
2: Сегодня все предметы должны начинаться на букву Ш. Шишки. И погнали.
3: Ну,
2: Шанель. Супер,
0: хорошо.
2: Берем.
1: Шахматы.
2: Отлично. Ага. Еще.
3: Шляпа.
2: Супер, еще.
3: Шлем.
0: Шлем, отлично.
2: Так. Шампунь
0: есть.
2: Да.
0: Только по очереди.
2: Шоколад. Ирина, так, где? Ирина, скажите своим голосом.
0: Согласитесь хотя бы с чем-нибудь.
1: Шорты.
2: Так, ну что, Ирин, вы это, как его, собираетесь там уютно водить, я правильно понимаю?
0: Вы капризно собираете чемодан. Муж уже столько предложил, как бы, не буду я шампанское, не буду я... Ну, 6, по-моему, успели назвать там предметов.
2: Да,
0: поэтому...
2: Вытаскивать ничего не будем. Ну, хотите свои шторы, но что
0: благодарите, да, Юрия за то, что взял сбор чемодана на себя. И сегодня вы получаете летнюю премию от RetroFM в размере 6 000 рублей. Поздравляем вас!
3: Спасибо
0: и вам. Да. Ну, видите, вот если бы чуть-чуть по очереди больше называли, то там бы и 8, я думаю, поместилось и успело, да. Но правила игры есть правила игры. И, кстати, эта игра состоится еще в следующем части. Так что все, кто хотел, но еще не успел, ребят, шанс есть. Просто вовремя дозванивайтесь и потом вместе со своей любимой половинкой выигрывайте деньги на RetroFM.

0: Великолепный Хулио Иглесиас. Как будто немножко провожает нас уже в отпуск, в круиз. Спасибо, это было хорошо.
1: Представляю, знаешь, как в бриллиантовой руке немножечко мы стоим на теплоходе.
0: Мы приехали провожать папу. Ты, наверное, вот именно такое настроение, да, вспоминал?
1: Это ты нашего Женю сейчас изобразил.
0: Да, он у нас есть просто организатор всех этих поездок, который, на самом деле, в глубине души очень хороший человек, Даша.
1: Но вот это вот, ты взяла свою красавку, вот это примерно таким же выражением.
0: Паспорт не забудь, мормышка. Вот, поэтому, да, команда у нас разнообразная, настроение тоже бывает всяким. Будем надеяться, что в этом круизе все 10 дней пройдут на ура. Да, а у нас впереди спорт, у нас впереди летнее, у нас впереди большие и серьезные планы от первой смены специально для вас, так что не пропустите, оставайтесь в компании Retro FM.
2: Вечеринка ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь.

0: эфира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк 18+.
5: Ретро FM.

0: Ну и самая необычная вещь, которую возили с собой в отпуск. Вот у Николая совет. Если мэр Мальдив или другого райского места не знает, чего ему надо, пусть прочитает «Я есть». Книга Корнева. Зафиксировали. Я думаю, что не только мэр Мальдив сейчас почитает.
1: Так, далее он нам пишет. Самое главное, не забыть взять деньги. Мы с мужем два раза уезжали без них. Один раз возле телевизора оставили дома всю наличку. Во второй оставили кошелек с картами в прихожей. Муж бегал домой, благо живем рядом с вокзалом, и поезд долго стоит. Сами поездки помню плохо. Но вот адреналин никогда не забуду. Анна из Минеральных Вод нам пишет.
0: Сергей Виш, доброе утро. Путешествие мечты – это отпуск на Тенерифе, океан, шикарные пляжи, вулкан Тейде, Лора Парк, колониальные городки и прочие аттракционы. 2014 год снится до сих пор. А из самого необычного, в 2001-м притащил жаркий Египет. 5-литровую бутыль с водой, кипятильник, доширака на 2 недели. О, у нас вчера был доширак восстановительный. Да. И 2 полторашки, ну, напитка по имени Афанасий. Воду пограничники конфисковали по прилету. Не разрешено, столько говорят. А это можно, говорят.
1: А доширак, ну, на свету это как вообще?
0: Здоровья вам и сил, да, это для восстановления. Ребят, ждем ваши истории в наших социальных сетях. Можно в Макс писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
1: Пишите и... везде. Мы найдем и все прочитаем.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Сегодня говорим о путешествиях мечты, о том, какие у вас состоялись, какие еще только в планах впереди.

0: Завелась первая смена, едет с вами. Куда? Да в отпуск едет. В столице 9. Давайте с нами. Ретро, ретро. Работает и мотор по имени Вадим Ривман. Да, новости делает, да. Без остановки.
1: Едем с ними. Доброе утро, привет. Итак, правительство одобрило комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили изменения в налоговый кодекс. Этим летом, напомню, в ряде регионов России возникали и возникают перебои с поставками топлива. Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными и поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефтепродуктов. Россельхознадзор с завтрашнего дня временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов, а значительная часть ее экспорта направляется как раз в Россию и страны Евросоюза. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над Россией и акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педагогических вузов число выпускников по специальности «учитель физики» составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Ну и последнее. В Германии похитили редкое растение с запахом гнилого мяса. Неизвестные украли из ботанического сада в Гёттингене клубень редкого растения аморфофалуса титанического, который известен своим запахом, напоминающим гнилое мясо. В полиции отметили, что клубни растения перед цветением достигают крупных размеров, а ущерб от их похищения оценивается в сотни евро. Сейчас ведется поиск свидетелей происшествия. Добавлю, что аморфофалус титанический родом из Индонезии. Растение может вырастать до 3 метров в высоту и во время цветения источает неприятный запах, который привлекает насекомых-опылителей. Еще курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Приветики, ребята. Саша, Рита на местах.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сашка, звукорежиссер, тоже на месте.
1: Вадик вот пришел со своими новостями, вот этими интересненькими принес. Да, а нам потом сиди, думай. Вот.
0: Если у тебя есть расшифровка, то как бы ты озвучишь.
1: Я боюсь, я даже не смогу это повторить, чтобы, ну, все было ровно так, как надо. Вот так, как там, аморфофалус, что-то такое. Получилось, ты смотри.
2: Ну, аккуратно, да.
1: Но воровать такое не надо. Нам такое дома тоже как будто бы не надо.
0: Ну что, на связи Майкл Джексон сейчас подарит нам свой суперхит, только для того, чтобы мы настроились на главную игру этого утра. Летнюю премию Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 17 июля. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Далее, тельцы. В отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину, делить ее на 10.
2: Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолей, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Так, я чувствую, что у нас спорт скоро будет, правильно? Буквально через несколько минут. Ну все тогда.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Новость дня. Объявлены имена комментатора финала чемпионата мира. Там будут работать Константин Генич и Роман Нагучев. Да, первый назвал это свидетельством того, что чего-то добился в профессии. Второй назвал исполнением мечты. Напомню, финал чемпионата мира уже в это воскресенье. Послезавтра, 19 числа, в 22:00. Аргентина, Испания. Вау! Несмотря на поражение в полуфинале чемпионата, Томас Тухель продолжит работу во главе сборной Англии. При этом решением тренера. Во время игры с Аргентиной были недовольны многие футболисты, а некоторые бывшие игроки вообще позволили себе призывы к немедленному расставанию с немцем. Сам Тухель указал на несоответствие футбольной ДНК его команды тому, что требовалось делать под конец матча. Ну, посмотрим, чем это закончится. Краснодар показал домашнюю выездную форму на следующий сезон и приближается к приобретению форварда Локомотива Дмитрия Воробьева более чем за 8 миллионов евро с учетом бонусов. Стороны заключают 4-летний контракт. Новую экипировку продемонстрировал и ЦСКА. Она посвящена десятилетию веб-арены. «Зенит» и другие клубы РПЛ, ну и, кстати, Саудовской Аравии тоже, ведут переговоры по Александру Головину. «Монако» может продать хавбека за 25 миллионов евро с учетом бонусов. Об этом сообщают сам Франции. Головин выступает за «Монако», напомню, с 2018-го, в прошлом сезоне Лиги 1. Он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Далее, ну вот, чтобы не забыть, ребят, в воскресенье финал чемпионата мира в 22:00. А в субботу, вот под ночь, включайте телевизор, и там ровно в 0 часов и 0 минут Франция с Англией поборются за 3-е место. И неожиданно, но хоккейные новости. СКА, ЦСКА, Спартак, Динамо, Торпедо и Автомобилист сыграют в Кубке Первых. Турнир к 80-летию российского хоккея пройдет внутри сезона КХЛ. Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей. Ну а 22 декабря этого года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, которым определится победитель турнира. Это все новости спорта к этому часу. Давайте Абу послушаем.
0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.

0: Предупреждение от коллектива Абы. Мани-мани-мани будут разыграны через 25 минут на ретро-ФМ. Ну, это так, про летнюю премию напоминаю. Финальную в этом сезоне.
1: Все. А я сейчас тоже про мани-мани расскажу. Найден самый, ну, я считаю, стратегически подкованный преступник этого, ну, десятилетия точно. Преступник сначала украл котенка и отправился с ним на ограбление. Всем стоять!
0: Чтобы разделить эту ответственность.
1: Катюшечка, давайте свои денежки.
0: Ты думаешь, что из-за этого в него не должны были стрелять,
1: ну,
0: да?
1: Ну, я бы просто, ну, возьмите на корм малышу. Короче, он сначала зашел в торговый центр, взошел в зоомагазин, схватил кошечку по кличке Магнолия, вот, и побежал с ней в соседнее отделение банка. Ну и все. Он смешно, что он попросил одного из сотрудников подержать ее, да. А после чего отдал записку, типа, так, все, выдайте мне деньги. В общем, его на месте задержали. Я надеюсь, что Магнолия...
0: Что с Магнолией?
1: Магнолия, я надеюсь, таким образом найдет семью, потому что на нее точно обратят внимание.
0: Да, и все-таки она пойдет как свидетель или как соучастник? А как она себя вела во время преступления?
1: Да ты посмотри на эти глазки.
2: Нет.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Вот эту песню надо взять на финальный вечер, на пиловечеринку, на рассвет. В том году было много классных песен, вот эту мы почему-то не поставили. Ну, это знак.
1: Все опять вернется на греческом, надо будет посмотреть, как будет.
0: Обязательно.
1: И вечеринки, и торт, и вся команда Астория Гранде, и мы, и наши артисты, ну и, конечно, наши победители, которые, я думаю, кстати, вот этот круиз, ну, точно никогда не забудут. Все 15 человек, а их плюс один еще 15, там вообще, я предлагаю этим людям переименовать наших победителей там «Лучший», «Великолепная», ну вот что-то такое.
0: Спонсор моего счастья.
1: Да-да-да.
0: Ребята, 10 дней на Астория Гранде в компании с победителями, нашими любимыми артистами. И да, мы обещаем подробно об этом рассказывать для того, чтобы вы тоже ощутили частичку вот этого настоящего летнего тепла и, ну, нашего вечериночного задора.
1: И главное, в следующем году у каждого из вас такое может получиться.
0: Половина десятого. Новости Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой. Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. На безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях, природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки включит гражданскую оборону, строевые приемы, первую

помощь – основы национальной безопасности. Новые правила могут затронуть 8 и 10 классы. Правительство России планирует усовершенствовать систему подготовки врачей. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры социальной поддержки медработников. Мошенники начали использовать новую схему с заменой счета в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов, сообщают об утечке персональных и банковских данных. Затем жертву пугают уголовной ответственностью, убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на так называемый новый счет. В Банке России напомнили, сотрудники ЦБ и госорганов никогда не просят граждан проводить операции по своим счетам. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Синоптики сегодня вновь прогнозируют там ливни. Обстановка в регионе остается сложной после затяжных обильных осадков. В 10 районах действует режим чрезвычайной ситуации и под угрозой затопления еще больше 60 жилых домов. Почти 150 участков оказались под водой в Челябинской области. Уровень резко вырос в двух реках. Дожди не прекращаются в Пермском крае. МЧС постоянно мониторит обстановку. А вот жители столичного региона отдохнут от осадков. Как минимум 3 дня будет солнечно. И хоть эта ночь стала самой холодной в июле, всего 10 градусов, днем будет выше 20, а выходные вовсе 27. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну вот она, финальная, самая горяченькая, самая ожидаемая, самая многообещающая.
1: Ох, ребята, финальная в этом сезоне летняя премия. Игра для парочек, где можно выиграть до 25 тысяч рублей. И в этот раз не как в последний, а прям последний раз. Поэтому давайте, 23-24-88-3, код Москвы 495. Соберемся и ух, как сыграем.

0: финальную летнюю премию этого сезона дозвонились Сергей и Оксана из Севастополя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте. Ну что, кто заварил эту кашу? Признавайся.
1: Сергей.
3: Сергей.
0: Это
1: так вот получилось, да.
0: Да не оправдывайся, Сергей.
1: И сразу же...
0: Хорошо. Да, новые правила игры знаете, да? Мы собираем чемодан в дорогу на одну букву. То есть надо, чтобы и вещи начинались на одну букву, предметы, да, какие-то. И, соответственно, чтобы они, ну, могли, если уж не в чемодан, ну, хотя в багажник автомобиля поместиться хоть как-то. Поэтому сейчас мы вам дадим букву, вам нужно определиться, кто начнет игру. Мы по очереди эти предметы называем. Поэтому кто будет первым?
1: Сергей.
3: Так, еще раз. А друг на друга налезли, не услышно было. Кто-то сказал «дама», а кто-то сказал «Сергей».
1: Давайте начнем с меня.
0: Хорошо, Сергей. Смотрите, взял на себя эту
3: два миссию. Главных правила. Мы говорим очень четко, прям быстро. Но давайте по правилам сначала должен быть один, потом второй. Потому что если только один человек будет называть все вещи, к сожалению, мы не можем их положить. Поэтому один за одним, ну и вот так вот бодренько соберем чемодан. Готовы?
1: Готовы.
3: Сегодня классная буква на самом деле. Достаточно простая, мне кажется. Все предметы должны начинаться на букву «Д». Дмитрий. И раз, два, три. Поехали.
1: Дуршлаг.
3: Так.
2: Домино.
3: Супер. Ага. Дальше что было, Сергей?
2: Домино.
3: Джинсы положим.
2: Дезодорант.
3: Дезодорант, окей.
0: А документы брали уже?
1: Духи,
0: хорошо.
3: Так. Документы. Кто-нибудь возьмет вообще?
2: Документ,
3: наконец-таки. Может, дневник, чтобы записывать диск. Воспоминания?
1: Диск.
0: Хорошо.
2: Дневник, да.
0: Диск, конечно
3: уже
0: же, с, наверное, лучшими хитами, проверенными временем. Но это мы уже не успеем уточнить, потому что время на игру вышло.
3: Только один вопросик. Попытайтесь как-то, ну, весело оправдаться. Дуршлаг свой. Это вы что там собираетесь делать?
1: Макароны запариваете,
2: что? Отвалить что-нибудь. Макарошки, конечно.
3: Ну ладно.
0: Ну хорошо. Люди, которые и в отпуске не дают себе покоя, и сами все готовят, вместо того, чтобы ходить в ресторан и позволить себе погулять. Сколько у нас там получилось?
2: У нас правильное питание.
3: Вот. 8. У нас 8 тысяч. Ну что, давай, может быть, по 1 000 на последнюю игру сезона накинем, так сказать.
0: Ну, я бы добавил динамик для того, чтобы там было музыкальнее и интереснее.
3: Динамик, да. А я, знаешь, что положу? Драгоценности. Потому что, ну как женщина может без драгоценностей?
0: Ну, тогда
3: поехать?
0: Получается, что не 8, а уже 10. И получается, что летняя премия Сергею и Оксане от Retro FM достается в размере 10 000 рублей.
3: И в этот раз, мне кажется, это одна из самых высоких летних премий, которые мы заплатили за этот раз.
0: Поэтому... Но игра тоже была прекрасной.
3: Да, мы со спокойной...
2: Мы столько лет к вам дозванивались. Спасибо большое.
3: Ой, мы очень рады. С спокойной совестью вас отправляем со всяческими документами, джинсами, конечно, драгоценностями.
0: Да, все, что надо, собрали.
3: И духами, да. И пусть у вас будет отличный отпуск.

0: И под эту классно танцевальную песню, ну это же грустно от Юры Шатунова, а мы провожаем летнюю премию и говорим ей до встречи. До скорой встречи. Для того, чтобы она снова делала счастливыми наших слушателей.
1: Ну, мы, знаешь, немножечко с грустинкой, может, провожаем. А люди, которые только что 10 тысяч выиграли, такие, опа-па, вот эта пятница у нас наметилась.
0: Что такие тусклые ребята? Да, ну, у каждого свое настроение. Спасибо, да, всем, кто бился честно в этой летней премии. Мы оценили, да, мы это уважаем. Ну и сами понимаете, где можем, помогаем. А в ближайшее время мы будем читать ваши сообщения из социальных сетей. Мы сегодня про путешествия, мечты говорим. У кого оно уже случилось? Кто-то только планирует. Кто-то собирает, может быть, чемоданы в дорогу. Да, мы выясняем, какие вещи обязательно надо брать. Какую самую необычную вещь вы брали в путешествие. Все классные истории, связанные с вашими поездками, путешествиями, круизами, ждем в Максе, ждем в группе «Первая смена» ВКонтакте.
1: Все прочитаем.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы плавненько финалим сезон и говорим о том, что нам предстоит в ближайшие 10-11 дней. У нас круиз путешествия, и мы вспоминаем, а какие путешествия вообще бывали в жизни? Путешествия мечты. Может быть, оно уже состоялось, а может быть, только впереди. Своими историями делитесь тем, как вы собираетесь в дорогу. Самые необычные вещи, которые вы брали с собой в путешествие. Рассказывайте.
2: Вот Сергей написал: трусики и бусики не забудьте.
1: Спасибо. Мне кажется, это лично к нам обращались. Так, Вадим пишет о первосменщике добрейшего. Путешествие мечты для меня — это поездка в курортные города Европы. Можно даже на корабле. Вот пройдет пару лет, и в какой-нибудь из круизов Ретро-ФМ обязательно возьму ноутбук, компактный сетап для онлайн-радио и любимого себя. Ну и с заграном в зубах, как махну в круиз.
2: Вот Вадим, пусть надо так верить. И случится.

0: уже 10, ребята. Это первая смена. Это новости, это хиты, это игры, это все. А это Вадим Ривман, хотя вы и так его хорошо знаете. Новости!
1: Новости обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Новый вид трудовых отношений предлагают ввести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и, к тому же, защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут «Ведомости» по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики, ослабление деловой активности. Новое решение регулятор примет 24 июля. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщает американское центральное командование. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Напомню, буквально меньше месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы, но 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. 70 лет сегодня исполняется Африку Симону. Мозамбикский певец стал популярным в середине 70-х. Дискография Симона включает 9 альбомов. Огромную популярность песни мультиинструменталиста, Африк, кстати, умеет играть и на гитаре, и на ударных, и на духовых инструментах, получили в Советском Союзе, куда певец приезжал с гастролями, кстати, еще в 79-м году. В 78-м о песнях «Хафанана» и «Тодо Пасара Мария» писали в номере музыкального журнала «Кругозор», а в 79-м обе песни вышли на грампластинке. Ну и последнее. В одном из районов Дагестана на автомойке заметили необычных посетителей, а именно коров. На видеозаписи видно, как 4 коровы заняли площадки для мытья машин. Закадровый мужской голос комментирует, что коровы моются на автомойках в порядке живой очереди. Ну а перед этим, кстати, тоже в Дагестане мужчина разнял дерущихся ежиков на дороге, которые не реагировали на приближающиеся автомобили. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем, кто только проснулся, ну а тем, кто с нами с самого утра. Да, ребятки, мы продолжаем финальный эфир этого сезона, эфир первой смены, после чего полетим в Сочи, оттуда в круиз.
2: Сначала полетим, а потом пойдем, но не ногами, а на корабле. Вот такая вот у нас вот история будет, представляете?
1: Благодарим за перевод.
2: Не за что, я же переводчик по образованию.
1: Еще нейрохит мы устроим для вас. Еще продолжаем разговаривать вообще про путешествия мечты и ваши истории, которые мы ждем в социальных сетях. А еще мы будем поздравлять сегодня. Еще будем слушать хиты. Много чего еще. Оставайтесь Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 17 июля. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента, велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Дева, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину, делить ее на 10.
2: Весы, не высплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительным.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение, вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию, лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолей, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: И просыпайтесь вместе с нами.

0: 10.14, столица, на календаре 17 июля. Лето продолжается. Для кого это время отпусков, для кого летних премий, а для школьников это список литературы.
1: Ой-ой-ой, как вспомни, да. Так вздрогнул.
0: Вот сейчас немножко о книгах давай поговорим. Тут россияне признались, вот чтением каких книг они гордятся.
1: Давай.
0: По чтению. Вот ты бы одну сразу назови сходу, какой книгой.
1: Запела. Ну, да. Смотри, я постоянно перечитываю «Мастер и Маргарита» только
0: вот.
1: По понятной причине.
0: Остановись. Потому что это на первом месте. «Мастер и Маргарита», так что да, россиянка, добро пожаловать. Ты в списке тех самых процентов, да, которые больше всех ответов такие дали. «Преступление и наказание» на втором месте, «Война и мир» на третьем.
1: Ой.
0: Но это все ожидаемые вещи. Я подумал, ну, у нас же впереди путешествия, у людей отпуска. Надо подумать, а что читать в дороге? Советы
1: я с тобой взяла, я с собой думала, знаешь, что брать? Я думала либо Цыпкина, либо «Доктор Живаго».
0: Я их, кстати, уже прочитал. Последнюю, да-да-да, Цыпкина, это было великолепно.
1: Дай мне с собой. Я взяла с собой «Живаго», потому что решила, что Цыпкина возьму в отпуск, ну, как-то по лайтове.
0: Очень
1: знаешь,
0: подходит, да. А если вот хочется прям увлечься, да, советуют, например, «Шантарам» Грегори Дэвид Робертс, это такой роман путешествия, погружающий колоритную, ну, и опасную Индию.
1: Такой.
0: Там больше тысячи страниц, да-да-да, но читал, классно, захватывающе. «Есть молиться, любить». Книга вот именно так называется, да, по которой фильм сняли с Джулией Робертс, да, это «О поиске себя через путешествие по Италии, Индии, Индонезии», тоже очень интересная, захватывающая история. «Семь лет в Тибете», ну, там тоже, там с философией. Вот, поэтому, ребят, найдите себе книгу по душе, кто-то хочет, может быть, больше развлечений, кто-то хочет погрузиться в себя, кто-то в философских поисках, да, а кто-то, может, анекдоты, сборник возьмет, да?
1: Встретились как-то русский, грузин и армянин в поезде, и один другому говорит, а там еще Вовочка заходит.
0: Вот-вот, поэтому подберите себе книгу по душе, а мы подберем хит по душе. Вперед!

0: нашему любимому энерджайзеру Retro FM, Африк Симон. И сегодня именинник, или как его еще иногда называют, мистер Хафа Нана. Человек, который уже много десятилетий дарит нам такой невероятный позитив. И под его ритмом реально невозможно усидеть. Но один из главных хитов танцевальных всех времен и народов. И конкретно Retro FM мечта.
1: Да, мы, конечно, поздравляем. Желаем вот этой вот энергии через край, которая будет такая же, как ваша песня Хафа Нана, чтобы она поздравляла, дарила настроение и вам, и нам.

0: I love you, baby, что в переводе на русский означает «Я люблю тебя». Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с Юрой Гурьяновым.
1: Или вот это вот «You just too good to be true», Юра.
0: Ну,
1: вот.
0: В принципе, оценка объективна. Да-да-да, вот, кстати, он и пришел, ой, как совпало, да?
1: Ты смотри-ка.
0: Оставим его на вас и на всех наших остальных дорогих коллег, да, пока будем в отпуске. А вы в субботу обязательно включайте, да и в воскресенье Макса Ковалевского, дорогие гости, тоже можно послушать. В общем, ребят, если вдруг вам где-то нужно это все будет найти, обнаружить, можно зайти на сайт retrofm.ru, там есть подкасты, если какую-то из любимых программ пропустили, можно всегда обнаружить там. Ну, а если вы прям такой супер-мультимедиа-современный человек, еще не забывайте про наш радиохаб от RetroFM. Да-да-да, мы RetroFM найдем вас везде.
1: Заходите в свой магазин приложений, пишите на русском языке радиохаб, бесплатно, без регистрации, оставайтесь с нами 24/7.
0: Половина 11-го. Новости Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, правительство одобрило комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения, правда, вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили изменения в налоговый кодекс. Этим летом в ряде регионов России возникли перебои с поставками топлива. Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными, поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефтепродуктов. Россельхознадзор, начиная с завтрашнего дня, временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов, а значительная часть ее экспорта направляется в Россию и страны Евросоюза. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. За прошлые сутки число погибших увеличилось на 100 человек. Сейчас 18 тысяч человек остались без крыши над головой. 21 тысяча пострадавших размещены в 107 временных пунктах. Напомню, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. Признаки использования искусственного интеллекта обнаружили в каждой третьей студенческой работе. Об этом сообщили в компании «Антиплагиат». С апреля по июнь сервис проверил 2 миллиона 730 тысяч текстов. Следы нейросетевой генерации выявили почти в миллионе. Из них годом ранее такие признаки встречались примерно в каждой пятой работе. Чаще всего заимствования находили в материалах по искусствоведению и СМИ. И еще курсы валют: доллар 78.32, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: А сейчас в первой смене на Retro FM будет то, что мы возили с собой на вечеринку Retro FM, когда были танцы на воде. То, что мы проводим в эфире, и то, что обязательно возьмем с собой в круиз Retro FM.
1: Открыть чемоданчик, а что это у вас? А, это нейрохит у вас, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. Там как раз и беспроводные наушники у вас затерялись в чемоданчике. Доставайте. И к

0: И в финальном нашем нейрохите будет участвовать Александр Курган на связи. Здравствуйте.
1: Александр.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в самую музыкальную из наших игр. А насколько вы музыкальный человек? Вот от одного до Дмитрия Маликова.
2: Примерно Филипп Киркоров.
0: Самокритично. Хорошо, достойный ответ. Александр, ну, сегодня невероятно известная песня, загадная. Конечно, не Дмитрия Маликова, но тоже очень известного. А давай еще подсказку дать.
1: Давай, давай.
0: А вот были они в одном из наших круизов ретро.
1: Да,
0: и очень
1: даже ярко были.
0: И очень даже хочется, чтобы снова побывали.
1: Очень
0: но не
1: хотелось.
0: В этом году они, да. Но я думаю, что к этому вопросу когда-нибудь мы еще вернемся. Итак, известнейший коллектив, известнейшая песня. Слова остались прежними, музыка поменялась. Две подсказки. Угадайте с первой беспроводные наушники, со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Готовы?
2: Угу,
0: ну так понеслась.
1: Погнали.

0: Не скажу.
1: Опа! Спал, слышала, да, вообще?
2: Да, вот это вот да,
1: все?
2: Да.
1: У меня как бы сразу никаких даже претензий нету по исполнению, потому что там мелодия восстановлена просто идентично.
2: Ну давайте, если хочется еще немножечко спеть, ну кто мы такие-то? Можете попеть еще немножечко.
0: Я с удовольствием слушаю.
1: Так, а кто поет-то? Вспомнили песню? Здесь надо вот или исполнитель
0: группа
1: назвать?
0: Комбинация. Группа, да. Комбинация.
1: Вот, для того, чтобы, знаете, мы в протокол внесли, если что, а потом насладились еще вторым нейрохитом. Давайте послушаем.
3: Моя вишневая девятка. Меня совсем с ума свела.
1: Ну, такая винтажная песня. То есть, как будто мода на вишневые девятки снова вернулась и на стильной московской вечеринке.
3: Покой мой на прачах дня.
1: Вот такая приезжает, да.
2: Да-да-да, есть такое немножечко.
1: Ощущение присутствует, и самое главное, у меня такое есть ощущение, что мы стали беднее на беспроводные наушники, Маргарит.
2: Получается, что так, и знаешь, что мы стали беднее, но почему-то этому очень рады.
1: Вот это редкое ощущение, которое только на радио бывает.
2: Да.
0: Я разделяю ваши чувства.
1: Вашу боль. Александр, спасибо большое и за честность, и за исполнение, и за самоиронию. Ой, да оставайтесь на связи и с нами комбинацию. Послушайте, вишневая девятка на радио.

0: гражданка Субботина, водитель на Вишневой девяточке, ожидает. Дороговый аэропорт займет 48 минут.
1: Заходите, пожалуйста. Да. А можно погромче, пожалуйста, поставить? Люблю я эту песню.
0: А можно комфорт плюс заказать?
1: А можно за те же деньги, но на бизнесе? Просто вопрос.
0: Ну смотри, на бизнес полоса не действует, а все так, что придется в пробочках постоять. В
1: промоньках
0: потолкаться.
1: Откуда ты знаешь, что действует на бизнес?
0: Обеспеченные друзья рассказывали. Не надо заглядывать в мой телефон, нет у меня такой функции в служебном такси. Да, ну что, ребят, продолжаем. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы ваши сообщения почитать из соцсетей. Мы там про путешествие мечты, кто где побывал, кто как туда собирался. Обязательно поговорим в этом через 5 минут, не пропадайте.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня про путешествие мечты. О чем же еще говорит финальный эфир первой смены? Так, Тимур пишет интересное большое сообщение. Вы знаете, Саша и Рит, очень запомнилось то, что было в детстве. 95-й год. Я с братом, мамой и папой ехали на отдых, на базу отдыха у реки Волга, недалеко от Казани. Ехали мы на автомобиле «Волга-2410». Папа за рулем. Как сейчас помню, играла песня «Миражи». Это наша жизнь, группа «Восток». По приезду заселились в домик. Все было уютно, классно. А когда пошли к воде, то я подумал, что мы на море, так как другого берега не было видно. Это незабываемые дни. Никакие путешествия в будущем мне не приносили таких эмоций. Друзья, всем добра и любви от Тимура из Екатеринбурга.
2: Виктория пишет: доброе утро всем. В 2000-х годах ездили с мужем отдыхать в Анапу. Поехали экскурсию на водопады. Долго ехали, долго поднимались. Шли по камням, пришли. И экскурсовод говорит: ну, а водопада сейчас нет, он высох. Ну и мы пошли обратно. Но с собой в путешествие берем все, что поместится в автомобиль, потому что с того раза мы ездим сами и на машине. И желаю всем отличного лета.
1: Ну что, я думаю, что на этом пожелании отличного лета и мы будем завершать первую смену, да и вообще весь этот радиосезон, да. У нас впереди круиз. У нас впереди, да, 10 дней еще на самом деле работы. Да, мы будем обязательно отчитываться и в аудиоформате, и видосики тоже выкладывать в наших социальных сетях. Вы просто следите.
2: Фоточки 100%. Да, у меня, да, с собой, да, в чемодане столько платьев.
1: Не зря же права собирала. Да, же. Да, да. Поэтому обязательно будем на связи, не теряемся. Уходим только для того, чтобы восстановиться. А потом к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Все

0: песни у Александра Иванова.
1: Смотри, как сказал. Мы будем скучать. И вы тоже скучайте.
2: Саша и Рита в утреннем шоу.

0: Ну все, первую смену отправили в круиз.
1: Ретро FM 2026, им отличные дороги, отдохнуть получится, ну и так далее. Ну, получается, остались только самые работящие люди. Я и Вадим Ривман тоже здесь.
2: Остался. С новостями обязательно расскажу. Привет. Доброе утро. Итак, в Свердловской области начинают восстановление территории пострадавших от паводка. Во многих районах вода уже отступает, новых подтоплений не зафиксировано, об этом пишет «Российская газета». С понедельника специалисты Роспотребнадзора приступят к дезинфекции освобожденных от воды участков. Кроме того, продолжается ремонт поврежденных дорог и другой инфраструктуры. Власти также готовят документы для выплат жителям, чьи дома серьезно пострадали или были даже полностью уничтожены паводком. При этом в зоне подтопления пока остаются более 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В ближайшие дни синоптики не радуют, прогнозируют сильные дожди в Свердловской области. После ночного перекрытия у Крымского моста образовалась большая очередь. По данным Оперканала, проезда ожидают около 1200 машин. Со стороны Тамани скопилось 800 автомобилей. Время ожидания составляет около 3 часов. Со стороны Керчи стоят еще 400 машин. Там очередь может занять до 2 часов. Движение по мосту возобновили в 6 часу утра. Перед въездом с обеих сторон проводят досмотр транспорта. На полуострове при этом продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Мошенники начали предлагать россиянам оформление виртуальных зарубежных карт для покупок в иностранных сервисах и оплаты за границей. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие предложения злоумышленники похищают деньги, собирают персональные данные. Человека могут попросить передать паспорт.

паспортные сведения, реквизиты карты или же перевести деньги на счет физического лица. Россиянам в очередной раз советуют пользоваться только лицензированными финансовыми организациями и проверенными сервисами. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил почти 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в нашей стране в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Россияне стали чаще выбирать отечественные марки одежды. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти, постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые и консультационные меры поддержки. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Да, а ведь было время. Я рассказывал про группу «Мираж» в программе «Ю» на «Ретро-ФМ». И кто-то это даже слушал тогда в эфире. А теперь... Эх, а что теперь, собственно говоря? А теперь, в принципе, тоже можно послушать про «Мираж» и не только. Кстати, в подкастах на сайте retrofm.ru и в мобильном приложении. Так и сама программа «Ю» тоже еще не закончилась, слава богу. Я еще не все сказал. Вот, например, на этой неделе в субботу расскажу о группе «Roxette» в подробностях, что там и как все начиналось и так далее, и так далее. Будут интересные факты. Все как обычно, все как мы любим. В субботу в час дня здесь на RetroFM в программе «Ю». Ну а в ближайшее время тоже много поводов не расходиться. Spice Girls, группа «Европа» и много чего еще тоже прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

Ретро FM, певица Сандра, Heaven Can Wait, небеса подождут. Да много чего теперь, друзья мои, подождет. Работа, например, подождет. Дела всякие важные, неотложные, тоже туда же. Ну, в смысле, в то же место, куда и работу. Я имею в виду на ту же полочку дальнюю. До понедельника, да, правильно? Были неотложные, станут отложными. Вот так вот. А у нас пятница, потому что продолжается. Как вам такое развитие событий? Поднимите руку, кому это нравится. Вижу, лес рук. А кто хочет послушать классные песни, продолжить? Ну, да, аналогичная история. Все, тогда будем продолжать. Виктор Салтыков, группа «Форум». Скоро Джо Дассен и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 36 минут.

0: группа Dire Straits, ставшая легендарной за многие годы работы, как и многие другие, начинала свой путь очень-очень скромно. Даже название Dire Straits переводится как «стесненные обстоятельства» или «бедственное положение», можно по-разному. Музыканты выбрали его, ну, потому что в момент создания группы в 77-м году у них практически не было никаких денег. Но, тем не менее, желание оказалось главным и решающим, и это важно помнить, кстати говоря, вообще всем нам, с вами в том числе, даже сегодня, в пятницу, 17 июля, когда мы, ну, как будто бы на расслабоне, а может и не как будто бы, продолжаем наслаждаться красивой музыкой прямо здесь, в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, буду наслаждаться вместе с вами.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 12 часов. И одна минута, конечно. Пятница, 17 июля продолжается на Ретро ФМ. О том, что происходит, знает Игорь Акулов. Сейчас поделится актуальной информацией. Игорь, привет.
1: Юр, привет. Всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит понятие суверенных и национальных ИИ-моделей. Открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Модели должны соответствовать российскому законодательству и традиционным ценностям. Закон регулирует разработку и внедрение больших фундаментальных моделей с миллиардом параметров и выше. Разработчики получат доступ к мерам господдержки. Порядок доступа к данным определит правительство. Правительство планирует сформировать второй пакет мер по поддержке Почты России осенью или весной следующего года. Первый пакет уже принят Госдумой и предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для почтовых шкафов. В Софеде документ рассмотрит сегодня. Дальнейшие меры будут дорабатываться с учетом ситуации. Поддержка почтового оператора остается приоритетной для правительства. В Воронежской области обнаружено повреждение железнодорожного пути, поэтому возможны задержки поездов. Движение организовано по второму пути, пострадавших нет. Причины на данный момент выясняются, ремонтные работы координирует оперативный штаб ЮВЖД. Пассажиров просят следить за расписанием, восстановление идет в штатном режиме. МВД возбудило 5 уголовных дел о продаже персональных данных россиян на интернет-площадках. Там торговали паспортными данными, информацией о банковских счетах и другими сведениями. Дела возбуждены по статье о незаконном использовании персональных данных. Следствие изучает изъятые серверы. Сбор доказательств продолжается. В МВД еще раз предупредили пользователей соцсетей, что переходить по неизвестным ссылкам от незнакомых

питомцев нельзя, а также не стоит вводить персональные данные на неизвестных сайтах. И футболка Пеле с чемпионата мира 1958 года продана на аукционе Сотбис за 4,9 миллиона долларов. Джерси футболиста стала вторым по стоимости в истории после майки Марадоны с того же матча. Также был продан лот «Капитанская повязка» Диего Марадоны с матча «Рука Бога» за 512 тысяч. Повязку Марадоны носил в четвертьфинале против Англии, а также в финале 1/8 чемпионата мира 86-го. Эти вещи стали символами футбольных эпох и привлекли внимание коллекционеров со всего мира. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это как сосо павлиашвили, только си-си-кетч. Ой, шутник, конечно. Ну что, у кого еще есть повторяющие слоги и слова? У каких исполнителей? Не знаю. Дюран-Дюран? У некоторых даже, кстати, три раза бывает. Повторяются wet-wet-wet, например. Все, больше никого не помню. Кстати, песня Big Time, вот это вот, стала первым хитом Сиси Кэтч, который она выпустила уже после того, как разошлась со своим, нет, не мужем, а продюсером Дитером Боленом. Это 89-й год, и мы слышим, что песня отличается от других более ранних работ и по звучанию, и по настроению, но тоже очень-очень хорошая, конечно. Ну, раз она звучит на ретро-ФМ, она не просто хорошая, она среди лучших буквально находится. Дальше, что касается лучших, впереди у нас группа Абба, Шура, Куин, и все это прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

Кстати, друзья, хотел вам кое-что важное сейчас напомнить, правда. Вот все же думают, что в выходные только одна хорошая программа выходит. Ну, я имею в виду программа «Ю». Но нет, есть достойное шоу и ведущий неплохой, Максим Ковалевский. Шоу «Дорогие гости» называется. Надо запомнить, я считаю. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ к Максиму приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта. Но не просто приходят, но еще и отвечают на вопросы, которые вы задаете, наши слушатели. Присылайте их на сайт retrofm.ru. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать внушительную сумму денег. Ну, вот, например, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, такой не надо пропускать. Время выхода запомнить еще раз несложно. Дорогие гости выходят так же, как и программа «Ю» в час дня. Только программа «Ю» в субботу, а шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским в воскресенье. То есть время то же самое. И все это на Ретро-ФМ, естественно.

0: Конечно, про эту знаменитую песню и клип можно рассказывать бесконечно. Это Триллер Майкла Джексона. Ну, например, можно вспомнить рекорд, на который даже зафиксирован книга рекордов Гиннесса. Он был зафиксирован через месяц после того, как Майкла не стало в 2009 году. Это самое большое количество людей, исполняющих знаменитый зомби-танец из клипа «Триллер». 13 597 человек приняли участие. Представляете, просто это, такое количество людей в одном месте, исполняющих танец зомби. Друзья, у нас тоже неограниченное количество песен. Их много, их больше, чем мы можем себе представить. Впереди Род Стюарт, Евгений Белоусов. Все это здесь, на Ретро FM, сегодня в пятницу, 17 июля.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest180.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встал.

0: Итак, для тех, кому это действительно важно и неудобно дотянуться до часов, сообщаю. Московское время 13 часов. Ну а тем, кому неудобно тянуться за новостями, для таких есть Игорь Акулов. Он готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юр, привет, всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. МВД также получило право разрешать мигрантам работать не только в регионе выдачи разрешения, но и в других субъектах с учетом экономических связей. Решение направлено на упрощение трудоустройства и повышение мобильности рабочей силы. Закон вступит в силу после подписания президента. Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Учебники во всех школах синхронизируют с федеральными образовательными программами и стандартами ЕГЭ. Полная замена линейки учебников произойдет в ближайшие годы. И это обеспечит единое образовательное пространство по всей стране. Ранее президент поручал создать единые государственные учебники по всем дисциплинам. Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя на сумму около 2 миллиардов рублей. Более 1 миллиарда пришлось на предпринимателей из сферы торговли, услуг, транспорта и логистики. Банк рассматривает обращения индивидуально и подбирает условия под каждого клиента. Реструктуризация помогла многим индивидуальным предпринимателям в довольно-таки трудное время справиться с финансовыми трудностями. Победители чемпионата мира 26 года по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни, об этом сообщила FIFA. Серия ограничена 2026 экземплярами, 30 для команды-победительницы, а остальные поступят в продажу для болельщиков. На одной стороне перстня трофей, на другой символика победившей сборной. Каждый получит индивидуальный номер и сертификат. После финала капитан и тренер получат временные кольца, а затем изготовят постоянные. Напомню, что финал чемпионата мира Испания-Аргентина пройдет 19 июля. И мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение при знакомствах. Это показал один из опросов. 37% мужчин от 18 до 27 сразу прекращают контакт, а с возрастом эта доля растет до 47%. Женщины решительнее, более половины прекращают общение без перспектив. Главная причина – страх обидеть собеседника, а на втором месте – надежда на изменения. Около половины опрошенных продолжали переписку, понимая, что она бесперспективна. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ах, Алиса. Моя, кстати, тоже дома всегда сидит практически. И Алиса тоже дома в основном. У меня, знаете, какая самая любимая фраза? Да знаете вы, конечно. Включи ретро-ФМ. Всегда слушается, всегда включает, такая молодец. И Алиса, конечно, тоже хорошая у меня, полезная. Про погоду все знает и так далее. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это ретро-ФМ.

Это певица Шакира и исполнитель по имени Алехандро Санс «Ля Тортура» на Ретро-ФМ. А знаете, как с испанского переводится «Ля Тортура»? Ни за что не догадаетесь. «Ля Тортура» по-нашему значит «Радиохаб». «Радиохаб» — это такое приложение, где удобнее всего, ну, помимо приемника, конечно, слушать самую лучшую в мире радиостанцию Ретро-ФМ. Ну ладно, ладно, не так оно с испански переводится. Но «Радиохаб» все равно есть такое приложение, отличное. И главное, там все легко. Не заблудишься, как в некоторых приложениях. Нажал кнопку, и все, и на тебе. Любимые ведущие, музыка самая лучшая. Ну, то есть даже лучше той, которая лучшая. Вот, и разные интернет-потоки, ретро-ФМ опять же. И все это бесплатно и без регистрации. «Радиохаб» — новое приложение ретро-ФМ. Скачиваем во всех магазинах приложений.

0: 17 июля, пятница. Посмотрим на праздники на сегодняшние. Ну, не просто посмотрим, а еще и поздравимся. День основания авиации ВМФ России, День морской авиации. 110 лет со дня основания. Все, кто причастен, всем, кто служил, собирается, может быть, даже, или служит сейчас, конечно, наше поздравление. День этнографа сегодня отмечается. Тоже принимайте, пожалуйста, наши большие поздравления. День дарения подарков сегодня. Ого! День зеленых глаз. Зеленоглазые ВНФ. С праздничком. День рождения Диснейленда. Это ладно. Это нам зачем? Всемирный день эмоджи. Сегодня также отмечается... О, а еще день укоренившихся традиций. О, вот это я понимаю. Вот это, наконец-то, праздник Филичиты. Наша традиция ежедневная. Уже много-много-много-много-премного лет. В 14 часов по Москве на Ретро-ФМ стартует Филичита. Это счастливый час, там, где поздравляют, там, где передают. Так будет и сегодня, друзья мои. Ну все, поводы остальные тоже принимаются с большим удовольствием. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+. Oh, oh, oh.

И мое традиционное, уж извините, напутствие. Если вдруг не хотите в конце, ну, таким вот причитающим голосом говорить: «Эх, опять не прочитали мое сообщение, эх, опять не дошла очередь», вы знаете что, а вы отправляйте прямо сейчас. Не надо ждать ни 10 минут, ни 15, вот прямо сейчас отправляйте. И тогда шанс на то, что оно прозвучит в эфире, огромный просто. 495-23-24-83-88 – это телефон нашего прямого эфира. Давайте еще раз, чтобы не коряво. 495-23-24-88-83. СМС номер 5533. В начале сообщения пишем обязательно «Ретро-ФМ». Есть еще кнопка специальная на сайте, которая называется «Филичита», retrofm.ru. Вот туда заходим с помощью удобной формы. Отправляем свое сообщение, если вам так, например, нравится. А еще есть тоже удобный способ – канал «Ретро-ФМ» в Максе. На него надо подписаться обязательно. Там есть публикации, посвященные Филичите. Вот в комментариях под ней и оставляем все важные, поздравительные и привет передающие слова.

0: Ну вот как-то прямо по пятничному звучит эта песня. А нам того и надо. Все, пятница правит бал. Ретро FM, я Ольга из Москвы. Ой, слава богу, Ольга, что рассказали, откуда ты. Думаю, какая Ольга, мало ли Ольг могут мне написать. А тут все сразу понятно стало. Ольга из Москвы. Все, теперь я вас узнал. Хочу поздравить сотрудников 5-го терапевтического корпуса, пишет нам Ольга из Москвы, с окончанием рабочей недели. Наконец можно выдохнуть и расслабиться. Всем отличных выходных. Так, Альфия пишет. Добрый день, Ретро FM. Юрочка, вчера как же хорошо поздравил. Спасибо. Сегодня вы сказали, что день зеленых глаз? Да, говорил такое, помню. За собою. А давайте поздравим мою любимую сестренку Раису. Альфия говорит, у нее самые замечательные зеленые глаза. Это Альфия из Волгограда. А давайте поздравим. А чего бы нет? А есть кто-нибудь, кто против, скажите? Я не вижу и не слышу. Так что да, поздравляем вашу сестренку замечательную. И вообще, давайте всех зеленоглазых поздравим с праздником. Так, и было вот здесь еще сообщение. Поздравляю нашу мамочку, мамулечку Бочкареву и Улию Васильевну с днем рождения. Желаем самого дорогого. Здоровья нашему сельскому врачу. Мы тебя все очень сильно любим. Дети Таня, Алеша, внуки, Варя, Гоша, Лена, Ваня, Максим, Соня, Аня. Вот сколько у вас. И все родные племянницы. Мам, пошли окрошку кушать. Я еще торт купила. Сейчас наши все приедут. Мы тебя очень любим. Так, это кто нас поздравлял? Так. Ну, понятно. Нужные люди правильно поздравляли. Все. Дочь любимая. Все. И любящая. Так. Работники медицинского отдела ГБУ автомобильной дороги поздравляют руководителя Лаврухину Марину Александровну с днем рождения. Желаем оставаться всегда такой красивой, здоровой и молодой. Желаем, чтобы все планы и мечты реализовались в скором времени. Это от Павликовой Елены Алексеевны. Пришло сообщение. Феличиту.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Опа! Так, попалось еще одно сообщение. Передаем огромный привет любимому мужу Юре, а нашему, также нашему дорогому папе Михаилу Николаевичу Несветаевым. Отдыхаем на даче, льет дождь, но нам не скучно. Ждем гостей из Самарской области от Катерины Несветаевой. Вообще, тут у меня большой улов ваших сообщений. Наловил так наловил. Здравствуйте. Передайте большой привет Алексею и Александру. Поехали домой. Сегодня пятница. Это, собственно, Александр написал. Прошу поздравить моего зятя Юрия Павловича с 75-летием. Это Нина Петровна пишет. Хочет пожелать ему здоровья и всех благ. Так. Ну, как не хочет, а просто желает. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Илюшечке Жданову из Холмогор. Доченькам Анастасии, Софии, Елизавете. Жена и мамочка Таня вас очень любит. А откуда вы знаете, что Таня их любит? Может, вы и есть та самая Таня? Вот я, конечно, Шерлок Холмс. Так, Аркадий Паровозов передает привет Лилит Бухановой и желает ей хорошего рабочего дня. Ну и такой колоритной пятницы всем нам. Я желаю филичте. А есть у меня такое право желать нам? Что, думаете, только слушатели могут это делать? Нет, я тоже могу. Все, продолжаем филичта здесь на Ретро FM.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро FM.

Во всем пятница чувствуется. Джипси Кингс тоже с нами. Свои ребята Джоби и Джобам. Здравствуйте, передаю привет Дарье, Заугольнику и Василию Киселеву в город Москва из Крыма, из Евпатории. Люблю, жду всегда дома. Моя любимая дочь. Это от Евгении сообщение. Следующее от Егора Новицкого. Добрый день, дорогое радио. Всем хорошего дня и выходных. Это Егор. Здравствуйте, передаю привет.

любимому мужу Михаилу Касьянову. Это Светлана пишет. Жена, причем, она так и написала, чтобы знали. Так, он сейчас на уборке урожая. Ну, мы хотим пожелать ему успехов. Елена пишет. Добрый день. Передаю привет Екатерине и Людмиле из Брянска. Легкой работы. А Людмилу, чтобы не вешала нос. Не надо, действительно. Пусть на месте нос находится, там, где ему и положено. Что ему висеть-то? Так, Вика. Здравствуйте, Юрий. Просим передать для Елены хорошую песню. Она сейчас переживает очень сложный период в жизни. Любим, постоянно слушаем Ретро FM. И, конечно, программу «Филичита» с уважением. Вика, ну, конечно, передаем с удовольствием. Елене, Елена, вы же знаете, вот за вот этой, пусть тонюсенькой черной полоской, или какая она там у вас, серая, не знаете, какая угодно. В любом случае, будет белая. Мы это уже проходили. Много раз, знаем, плавали. 14 часов и 20 минут уже московское время. «Филичита» продолжается прямо здесь, на Ретро FM.

0: Smoke on the Water, Deep Purple. Смог над водою, конечно, но смог утром, когда пораньше проснулся, в любое другое время суток. Мы с вами все вообще смогли и сможем. А, такие мы всемогущие. Ну, давайте хотя бы будем так думать про себя. Так, Николай пишет. Здравствуйте, радио РФМ. Передайте привет коллегам из Беларуси, города Хойники. Пожелать хочется хорошего настроения, веселых выходных от Николая. Спасибо. Так, Маша пишет. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Ане. Очень тебя люблю. Хорошее тебе настроение. Мама... Да, и Маша из Донецка это пишет. Приветствую Ретро-ФМ, поздравляю с серединкой лета всех, кто уже успел отдохнуть, загореть и не обгореть там, а остальным успеть вдоволь насладиться теплом, отдыхом и приятными моментами. С любовью, Анна, город Тибердак, Карачаево-Черкесия. Правильно? Надеюсь, что правильно. Ну, какая там серединка лета? Ничего себе уже. Все, серединка, ну, 2 дня назад была. Это уже все, мы проскочили экватор. Так, и продолжаем, кстати, в том же духе. Все правильно вы говорите. Здесь абсолютно согласен. Величина на RetroFM. Куда писать, знаете. Если что, напоминаю, ну, например, на сайт retrofm.ru.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Людмила с города Брянска. Я вот только собирался сказать о том, какие у нас на Ретро-ФМ слушатели самые лучшие в мире вообще. The best of the best. Forever and ever. Ну и так далее, и так далее. А вы взяли меня и опередили. Написали мне про лучшего ведущего на Ретро-ФМ. Юрий Гурьянов говорит, лучший ведущий. Я в целом не против, чтобы вы понимали. Ладно, с такими формулировками согласен. Так, Людмила продолжает. Значит, по толкованию всех событий на радиоволне и особенно по музыкальной составляющей. Так держать Юрий везет же нам, продолжает Людмила. Людмила, спасибо, вы правда, вы лучшие. Спасибо, это касается вообще всех слушателей и особенно Людмилы из Брянска. Так, Лариса продолжает. Здравствуйте, передайте привет моим дорогим девчонкам Кате и Свете. От мамы Ларис удачно провести время на даче. Общество «Автомобилист 66». Виталий, здравствуйте, любимое радио Ретро-ФМ. Компания «Спортивные технологии» поздравляет нашего сотрудника Массара с успешным прыжком с парашютом. Поздравьте его и вы, пожалуйста. С уважением, дружный коллектив «Спортивные технологии». Мы, естественно, поздравляем. Это важное событие, но вы знаете, да, там 10 раз проверил или 100 раз проверил парашют, и кто-то проверил, и ты после них еще раз проверил, да, раз 100 приблизительно. Вот так. Пусть все будет классно. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Нургазы. У него был день рождения. Мы все любим его. Чтобы он не болел, долго жил, пусть его мечты сбываются. Его жена Чолпон, дочка Насайкат и сын Марсель из Москвы. Поставьте, пожалуйста, песню про любовь. Да, у меня там в скором времени такая песня про любовь заготовлена. Вот, вот это для вас будет. Наталья Абрамова. Привет, любимое радио. Пишет вам Наталья из Москвы. У меня выдалось целых 4 выходных дня между сменами. И я уехала на дачу к своей любимой старшей сестренке. Пусть у нее все получится и сложится. Все, что она задумала. И хороших выходных всем слушателям Ретро-ФМ. Москва, Наталья. Ну, Наталья, вы, конечно, молодец. Как 4 дня подгадали. Это как вообще такое? Мини-отпуск. Анна, передаю привет городу Рубцовску, в частности, моей крестной Кобзевой Татьяне. Хочу поблагодарить ее за то, что пока я свой день рождения зажигаю в Яровом, она ухаживает за моим любимым котом. Всех люблю и обнимаю. Это Анна написала Филичиту на Ретро-ФМ.

Вот и песня про любовь подоспела наконец-то всем, кто просил. Александр Ложкин пишет. Всем привет, Саня из Читы. Ух, надеюсь, услышь свое сообщение в эфире. Передаю привет всем, кто из Забайкальского края. И вообще всем хороших выходных. Да под какую песню еще? Вы дождались своего сообщения, Александр. Так, Сергей пишет, точнее спрашивает, как выглядит ваше предложение Радио Хаб? Наше приложение Радио Хаб выглядит отлично, скажу я вам. Оно выглядит лучше всех. Ну, если серьезно, хотя и это тоже было серьезно. А это на черном фоне такая маленькая надпись в середине «Радио Хаб». Два слова, их, причем хаб подсвечены таким, ну, таким фиолетово-красно каким-то. Ну вот, в общем, теперь не перепутайте точно. Радио Хаб латиницей написано там. Все. Радио Хаб — это такое приложение, где можно слушать ретро-ФМ круглосуточно. Вообще очень удобно. С одного нажатия все работает, ищется легко, скачивается еще проще во всех магазинах. Так, Венера, ретро-ФМ. Я Венера из Ульяновска, обожаю ваше радио. Прихожу на работу, сразу включаю. Хочу поздравить свою подругу Анжелу с окончанием рабочей недели. Погода ужас, весь день льет дождь. Ну, вы же знаете, вот оно вам спасение. Музыка на Ретро-ФМ. Светлана, привет, любимая Ретро-ФМ. Вам, Юрий, хорошего эфира. Хочу передать привет своему сыночку Антошке. Он у меня самый лучший. Хочу сказать, что я очень сильно его люблю. Желаю ему всего только самого позитивного, набираться сил, ведь скоро каникулы закончатся. И в школу. Любящая тетя... любящая тебя, мамочка Светлана. Ну вот про то, что каникулы закончатся, это, конечно, зря. Это, конечно, вот это сейчас прям по-живому. Нет, не надо. Давайте об этом вообще не будем думать. Надо думать об этом вот где-нибудь там потом. На последнюю неделю августа. И то, знаете. Так, у нас Александр Ложкин еще раз. Вот здесь Алексей еще. Ретро-ФМ, приветствую. Лучшее на планете радио. Прошу вас передать безграничную благодарность всему коллективу СОК «Фрегат» санаторий «Транснефть». Это был самый лучший отдых в моей жизни. Черное море, Абрау-Дюрсо, огонь, огонь. Семья Герасимовых, Курганская область.

0: Ну вот, кто-то хочет в глаза окунуться, а я, честно говоря, уже окунулся, не то слово, искупался буквально в ваших сообщениях. Рыбкой в них ныряю практически, иногда солдатиком, по-разному. Настолько их много, настолько там глубоко и проникновенно порой. Здравствуйте, Ретро-ФМ, слушаем вас практически всей семьей уже много-много лет. Передаем привет из села Кумак Новоаурского района Оренбургской области с пожеланиями всем слушателям счастья и хорошего настроения. Это Александр написал от папы Леши. Огромный привет моему сыночку Колчину Марку. Здравствуйте, дорогой радио. Передаю привет моему мужу Александру и детям Алёше и Полине. Едем из Челябинска в Тюмень. Надеемся привести нашу хорошую погоду в Тюмень, Ксения. Да, вы смотрите себе тоже немножко оставьте, если что. На будущее пригодится. Здравствуйте, дорогой радио. Ага, это у нас второй раз. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою любимую жену Олечку. Я тебя, Олечку и себя, с началом отпуска. Ура! Ну и всех отпускников заодно. Не перетрудитесь. Пожелать хочется настроения хорошего, отличной погоды. Коллегам удачно пустить блок, чтобы это не значило. Александр из Десногорска. Да, пускай там все пускается, как говорится, извините за тавтологию, как следует. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей коллеге по работе Елене Анатольевне. А кто это? А кто это? Ничего себе! Елена Анатольевна, у вас завелся там кто-то тайный, какой-то коллега непонятный, который не подписался. Здравствуйте! Хочу передать большой привет студентка Евгению из Беларуси. Пожелать хочется хорошего настроения, крепкого, веселых выходных от Николая. И вот еще передаю привет жене Татьяне Назаревич. Отдыхаем на пляже Светлогорск 2, Калининград. Погода класс, море супер. Всем отдыхающим на побережье Балтийского моря хорошего настроения с музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: моя.
1: А еще я доверяю вашим сообщениям, друзья. Давайте сейчас самое важное, что встречу. Ну, что успею. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления, точнее. Даже поздравления. Только без никаких приветов. Для моей любимой мамочки Алюхановой Ирины Валерьевны с юбилеем 55-летним. Желаю здоровья, хорошего настроения под любимую музыку. Дочь Танких Екатерина и внучка Николя тебя очень любят. Это из Владивостока пришло сообщение. Есть еще одно. Передаю огромный привет моей любимой жене Хадыкиной Екатерине. Ты у меня самая лучшая. Красивая и нежная, добрая, ласковая. Огромный привет, сынульки, Сашульки. Я вас очень люблю. Я счастлив, что у меня есть. Берегите себя. Я всегда буду рядом в трудную минуту. И не в трудную тоже будьте, ладно? Пожалуйста, папа Андрей. Хорошего настроения желаю вам. Муж и папа Андрей. Да, так и есть. Так, что еще? Добрый день, Феличита. Передайте привет и поздравления с днем рождения нашему мастеру Машкову Владимиру Борисовичу. Хочется пожелать ему всего самого хорошего. 65 – это круто. Самое главное – спокойствие, позитив побольше. Рязань, участок поролона, Ирина, Лена, Вика и другие сотрудники это написали. Так, успею еще? Давайте. Вот, пожалуйста, Наталья из Москвы. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, Игоря Брыксина. С днем рождения. У него сегодня юбилей, 70 лет. Игорь, твои года, твое богатство. Здоровья тебе, мой друг. Ты всегда был рядом, помогал мне. Всех благ, не падай духом. Ладно, еще одно. Клевое радио. Привет летит в Анапу. Хотим поздравить с днем рождения одноклассницу Алеврову Танюшку. Малая она же. Желаем счастья, здоровья, любви, денег, исполнения желаний. Это одноклассники. Какие хорошие одноклассники. Все. А дальше Антон Веселов придет. Ну, он уже пришел, на самом деле. Будет ставить сейчас вам песни классные. Я прощаюсь. До завтра, до субботы. В программе «Ю» услышимся в час дня по Москве. Расскажу вам там про группу «Роксет». Все, меня зовут Юрий Гурьянов. Пока.

0: 15.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди дуэт Мэвот, Владимир Пресняков и Сиси Кетч. А в начале часа у нас традиционно новости. Игорь Акулов в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином. Демпфер будет выплачиваться при условии действия запрета на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов. Это создаст экономические стимулы для поставок импортного топлива на внутренний рынок. Поправки в налоговый кодекс уже одобрены. Механизм действует с 2019 года и компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами. Напомню, что также ранее президент подписал закон о поддержке НПЗ и внутреннего рынка топлива. Совет Федерации одобрил закон о стажировках для выпускников колледжей и вузов. Появление закона введет новый вид трудовой деятельности в Трудовой кодекс. Стажировка не может длиться более 6 месяцев. Работодатель обязан организовать наставничество. Договор заключается не позднее года после получения образования. Если после стажировки выпускник остается у того же работодателя, испытательный срок не устанавливается. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Почти 25 тысяч школьников ухудшили результаты при пересдаче ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего пересдать один предмет решили около 138 тысяч учеников. Улучшили результат почти 99 тысяч, а у 12,5 балла не изменились. На экзаменах нейросеть выявила более 3000 нарушений. С экзаменов удалили 917 учеников без права пересдачи в течение года. В Анапе разрешительные документы на открытие получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, сообщил правительство. На пострадавших от мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. В ликвидации последствий разлива мазута участвовали 768 человек и 186 единиц техники. Ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Кубани и Крыма. И световой меч Люка Скайуокера из фильма «Империя» наносит ответный удар, продан на аукционе за рекордные 3 750 000 долларов. Он стал самым дорогим реквизитом в истории саги, побив рекорд по продаже другой модели X-Wing. Меч использовался в культовой дуэли с Дартом Вейдером. Вместе с ним продали оригинальную конструкцию оторванной кисти Люка. Аукцион собрал коллекционеров со всего мира, готовых платить за подлинные фрагменты современной мифологии. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, как тут не вспомнить анекдот про мужика в автобусе, у которого кондуктор попросил за проезд. Он поднял вверх палец, сказал: «О, за проезд!» Налил себе еще 50. Вообще, сегодня-то как раз каких-то дополнительных поводов и не нужно. Сегодня пятница, друзья. Главное не перестараться. Все-таки рабочий день в самом разгаре. Так что вечером, 15:20, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM песня из «Бриллиантовой руки» и «Сандра».
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: праву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

Говорят, звезды живут на небе, а мы их спустим на землю и заставим отвечать за каждое слово. Шоу с Максимом Ковалевским, дорогие гости, друзья. Это шоу, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье, то есть уже послезавтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.

0: как жить правильно, мы все знаем. Но только кто же нас заставит? Ну, собственно, сегодня, мне кажется, можно немножечко себя отпустить. На воле пятница на дворе, друзья. Всех с этим поздравляю. Впереди два выходных. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 15 часов и 50 минут. Впереди у нас Билли Джоэл и ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату

0: и возможности для роста. АО «Альфа-Банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: столицы на Retro FM. Впереди Ингрид, группа Joy, ансамбль «Самоцветы». И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временное ограничение на ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров. Решение связано с систематическим выявлением карантинных объектов поставляемой продукции. Ограничение вводится на основании международных норм и российского законодательства. Под запрет попали конкретные поставщики, и ведомство продолжит мониторинг качества ввозимой продукции. Мера направлена на защиту фитосанитарной безопасности страны. Глава Рособранадзора Анзор Музаев заявил, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. В следующем учебном году планируется провести апробацию модели в регионах, затем после обсуждения на введение введут массово. Это нацелено на формирование практических навыков у школьников и удовлетворение запросов университетов. Инфраструктура регионов будет также учтена при внедрении. Подготовка к изменениям начнется уже в ближайшее время. Верховный суд подтвердил, что в платежи за ЖКУ нельзя включать долги старше 3 лет. Решение принято по делу жителя Петербурга, которому фонд капремонта выставил счета за период с 2016 года. Суды признали это нарушением, так как срок исковой давности истек. Включение таких долгов незаконно и нарушает права граждан. Теперь это решение может стать прецедентом для аналогичных споров по всей стране. Компания Microsoft прекратит поддержку облачного хранилища OneDrive для старых версий Windows 10. Пользователи версии 21.1 потеряют доступ к сервису уже 15 августа этого года. При обновлении до 22H2 OneDrive будет работать до октября 2028 года. После этого сервис останется только на Windows 11. Компания рекомендует обновляться для сохранения доступа к облачным функциям. OneDrive часто используют для хранения настроек и восстановления системы. И советский флаг, побывавший на Луне на борту корабля «Аполлон-11», продан на аукционе «Сотбис» за $102,500. Стартовая оценка лота при этом составляла всего от 7 до 10 тысяч. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину, который взял его в полет как жест доброй воли между США и СССР. На флаге есть надпись и подпись Олдрина. Он подтвердил подлинность письме, назвав флаг символом человеческого достижения. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро на отметке 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: «Сдавайся, детка» поют Modern Talking. Я обращаю эти же слова к вам, друзья. Ну, без детки, конечно. Ну, держитесь, осталось поработать уже совсем немного. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Джордж Харрисон, Леонид Агутин и Фил Коллинз.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких...

Их лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

где-то там, за линией горизонта, уже дышит соленый ветер. Там, где палуба качается в такт морюшку, а закаты длятся целую вечность. Это я про круиз Ретро-ФМ, друзья, до которого осталось буквально считанные часы. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Так что следите за нашими новостями.

0: Вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. Так что нам нужно лишь две вещи делать. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро FM – это очень полезно. 16.48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Энди Уильямс и Юрий Антонов.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Фиби Кейтс, мелодии служебного романа и Майкл Джексон. Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Цены на нефть марки Brent показали рекордный недельный рост почти на 11% в дело эскалации конфликта между США и Ираном, нарушившего поставки с Ближнего Востока. Это самый значительный прирост с весны, когда цены поднимались к $120 за баррель. В пятницу Brent торгуется на уровне $84.33. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив.

Ситуация остается напряженной. Инвесторы следят за развитием событий. Дальнейшая эскалация может привести к новому скачку цен. Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии банками условий переводов через СБП и других платежных услуг. Информация должна размещаться в местах оказания услуг и на сайтах банков с 1 сентября следующего года. Порядок раскрытия установит стандарты деятельности кредитных организаций, исключения – электронные кошельки. Это повысит прозрачность банковских услуг. Владимир Путин обсудил с Совбезом приоритеты работы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров представил предложение МИД по координации работы ведомств на этом направлении. Президент назвал регион одним из важнейших для экономических и политических интересов страны. Ранее на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности, а Азиатско-Тихоокеанское направление остается стратегическим приоритетом. Телеграм за сутки заблокировал более 56 тысяч групп и каналов. Это минимальное значение с 25 мая. За неделю заблокировано 338 тысяч сообществ, а за год более 20,5 миллионов, из которых около 145 тысяч связаны с незаконной деятельностью. Модерация включает жалобы пользователей и инструменты на основе искусственного интеллекта. Работа по фильтрации контента продолжается. И астрономы впервые обнаружили атмосферу у скалистой экзопланеты LHS-1140b, находящейся в обитаемой зоне на расстоянии 48 световых лет от Земли. С помощью спектрографа, который находится в Чили, ученые зафиксировали утечку гелия, подтвердив наличие газовой оболочки. Атмосфера сохраняется более 3 миллиардов лет, что делает планету приоритетной целью для поиска океанов и химического состава. Это первый случай обнаружения атмосферы у планеты земного типа в обитаемой зоне другой звезды. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Друзья, знаете ли вы, что самый распространенный ответ блондинок на фразу «Привет, незнакомка» звучит так? «Привет, а мы знакомы?» Шутка, конечно. Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Игорь Иванов и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

Если бы у меня была машина времени, я бы отправился не в будущее, друзья. Я бы вернулся в ту самую студию, где записывался любимый трек. Я бы посмотрел, как рождается магия. И знаете что? Мы запустили такую машину в программе «Ю». По субботам с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает истории тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу расскажет нам про дуэт «Роксет». Программа «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!

0: Как сказал один современный философ, я мыслю, следовательно, у меня сел смартфон. Вообще, можно на сегодня уже заканчивать мысли, друзья, просто начать наслаждаться любимой музыкой на Ретро-ФМ 17.48 в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Альбана и Робин Пауэр и песни из 12 стульев до конца часа.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите премиальный

Карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, отстав

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди дуэт Рейжа, Лайнел Ричи и группа Стаса Намина. И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Налоговые органы будут передавать в МВД данные о доходах иностранцев. Если доход окажется ниже установленного уровня, трудовой договор прекратится, а срок пребывания также будет уменьшен. Патент не выдадут или не продлят при недостаточном заработке. В случае аннулирования патента иностранец с детьми обязан покинуть Россию за 15 дней. Закон ужесточает контроль за мигрантами и их доходами. Портфель корпоративных кредитов России впервые превысил 100 триллионов рублей по итогам июня, следует из данных ЦБ. За месяц прирост составил 328 миллиардов, а с начала года почти 4 триллиона. Около половины прироста в июне пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям. Рост корпоративного кредитования продолжается, это отражает увеличение заимствований бизнеса. Показатель достиг исторического максимума. Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового вида наноклещей, пояснив, что речь идет о молодых особях размером 1-2 мм. Они более агрессивны из-за потребности в питании для развития и являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Ведомство рекомендует носить закрытую одежду, использовать репелленты и проводить осмотры, делать прививки. В 49 регионах страны эндемический риск сохраняется. Мера профилактики остается актуальной в сезон активности клещей. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за прием ставок у

граждан, которые установили самозапрет на участие в азартных играх. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 300 до 500 тысяч. Ответственность грозит букмекерам за прием ставок и рекламу игра, казино, за доступ в заведение и отсутствие информации о самозапрете на сайтах. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Это усилит защиту граждан от игровой зависимости. И турпоток из России в Японию в первом полугодии вырос на четверть, до 105 тысяч человек. В июне страну посетили почти 13 тысяч россиян, что более чем на 7% больше, чем год назад. Туроператоры фиксируют рост продаж от 20 до 40% благодаря расширению вариантов перелета и ослаблению иены и укреплению рубля. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваши любимые. Любимая музыка.

Тарзан, хоть имя дико, но нам ласкает слух оно. А все потому, что звучит оно в замечательном исполнении группы «Балтимор», друзья. 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на Ретро-ФМ оркестр Джеймса Ласта, Мурат Насыров, Соленые Апины и Крис Ри. Буквально через несколько минут.

Пятница вечер, друзья, и мы уже начинаем ждать дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru, и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня.

0: Так, так, так, что значит стоп? У нас вечер пятницы, можно сказать, только начинается, друзья. 18:48 в столице. И я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до скорого. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслана Романова буквально через несколько минут. Ну а до конца часа здесь споют Демис Русос и Виктор Салтыков. Пока-пока.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
3: 12+.

0: столице 19 часов. Далее в нашем эфире CC Catch, группа Bravo и Bad Boys Blue. Ретро, ретро. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Свердловской области в выходные ожидается до половины месячной нормы осадков. Паводковая ситуация может в регионе усложниться. В зоне потопления на текущий момент находится уже более 500 домов и 1500 участков. Дожди продолжаются с 29 июня. Спасатели готовятся к ухудшению обстановки. Жителям рекомендуют следить за сообщениями от МЧС. Власти принимают меры для минимализации последствий. Госдума 21 июля рассмотрит правительственные поправки к налоговому кодексу для стабилизации цен на топливо. Спикер Вячеслав Володин заявил, что все необходимые меры будут поддержаны безотлагательно. Ранее правительство распространило импортный демпфер на дизельное топливо и ввело запрет на экспорт. Депутаты планируют принять решение, направленное на обеспечение граждан и предприятий ГСМ. Вопрос остается одним из приоритетных. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% с начала прошлого года. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Рост связан с мерами государственной поддержки, включая льготную ипотеку и материнский капитал. Увеличение числа таких семей отражает эффективность демографической политики. Власти продолжают разрабатывать новые меры поддержки. Позитивная тенденция требует закрепления. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Оно было прервано с декабря 2024 года. В ближайшее время ожидается возобновление рейсов по ряду направлений. Переговоры продолжаются. Восстановление полетов улучшит транспортную доступность и туристические возможности между странами. Решение будет принято после согласования всех деталей. И в китайском Шэньчжэне состоялся первый бой ММА между гуманоидными роботами Т-800. В турнире всего участвовало 32 команды и 10 стран, включая университеты США и Китая. Призовой фонд составил почти $1,5 миллиона. Роботы сражались с использованием разработанной брони и инженерных оптимизаций. Событие привлекло внимание к развитию робототехники. Технологии продолжают выходить за пределы лабораторий. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 40 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости, которые...

0: Да, друзья, риск, быть может, дело и благородное, как известно, но, как говорится, опять-таки есть одно «но». Лишний раз, думается мне, не имея какого-то особого сверхвесомого повода, стоит все-таки быть осторожнее, чего бы это ни касалось. Берегите себя и без какого-либо риска спокойно, приятно, радостно проводите время вместе с нами под лучшую музыку, проверенную временем. Группа «Земляне» только что для вас, 19.19 в столице, с этого часа. Здесь в эфире Руслан Романов. Буду с вами до полуночи с большим удовольствием. Скоро услышим Юрия Антонова и дуэт «Modern Talking» буквально через несколько минут в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

навсегда особый шарм и колорит, а еще для многих отсылка к воспоминаниям об отпуске и безмятежном времяпрепровождении. Тут вам солнце, морской бриз и никаких забот. В общем-то, все то, что ждет победителей игры, которые отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Речь, конечно же, про круиз «Ретро FM 2026», который начнется уже завтра и продлится до 28 июля. Как это все будет происходить, обязательно расскажем в нашем эфире и социальных сетях «Ретро FM». Следите за новостями.

0: столице 19 часов и 48 минут. Наступает, пожалуй, самое приятное время, друзья. Да, это закат трудовой недели, финал пятницы. Мы с вами вместе проводим под лучшую музыку, проверенную временем, здесь на Retro FM. Приветствую всех. Делайте громче и готовьтесь к выходным под лучший аккомпанемент. Итак, только что далее в нашем эфире Сандра и Владимир Высоцкий. Ничего не пропустите и готовьтесь к законному отдыху, конечно же, в компании Retro FM. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 15+.
3: «Ретро-ФМ».

0: столице 20.00. Далее Милен Фармер, Бонни Тайлер и песни из фильма «Три мушкетера» в нашем эфире. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В 9 муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка. В зоне подтопления остаются 439 домов и более 2000 участков в 65 населенных пунктах. В пунктах временного размещения находится 93 человека, включая 32 детей. Сильные дожди, напомню, продолжаются с 29 июня. Спасатели работают круглосуточно. Ситуация остается напряженной, а власти принимают все меры для помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихий. В Севастополе ввели дополнительные ограничения мощности для балансировки энергосистемы Крыма. Свет подают в первую очередь на больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты. Власти планируют стабилизировать систему и выйти на ориентировочный режим 2 часа со светом и 6 без. Однако графики могут меняться в зависимости от нагрузки и команд диспетчеров. Режим ЧС в Крыму и Севастополе действует с конца июня. Жители просят набраться терпения. Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги на одном из перегонов. Ремонт завершился к 15 часам по московскому времени. Поезда пустили по путям в оба направления. Из-за происшествия задержали несколько составов. Максимальная задержка составила 2 часа и 34 минуты. Причины повреждений устанавливаются. РЖД принимает меры для сокращения времени задержек и ввода поездов в график. Врачи предупредили, что ранний подъем для сов нарушает биоритмы. Также вызывает разбитость, снижение концентрации и дневную сонливость из-за резкого скачка кортизола. Для нормализации сна рекомендуется постепенно сдвигать режим, отказываться от гаджетов за 2 часа до сна и использовать шторы, блэкаут и яркий свет утром. Качество сна важнее времени пробуждения. При проблемах помогает когнитивно-поведенческая терапия. Забота о режиме сна – это важный шаг к сохранению здоровья и работоспособности. И сцена из мультфильма «Винни-Пух» воплотилась в реальной жизни. В Ленинградской области спасателям пришлось вызволять мужчину, который больше суток просидел в дупле старого клена на высоте 4 метров. Он провалился в пол из дерева возле дома и не смог самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось спилить мешающие ветки и использовать веревочное оборудование для безопасного спуска пострадавшего. После осмотра медиками госпитализация не потребовалась, мужчина отделался легким испугом. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей и 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Знаю наверняка, друзья, что многие слушатели часто сталкиваются с ситуацией, весьма распространенной. Произведение звучит, ну, очень знакомое, да и слышали вы его неоднократно, но вот что это за композиция, кто автор, а может быть даже исполнитель, уж не говоря о подробностях ее появления. Вот с этим все куда сложнее. А сложнее быть не должно, поэтому мы решили все упростить. Специально для вас программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Будет ставить известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам с 13 до 14 на Ретро-ФМ.

В пятницу вечером в идеале, конечно же, у всех должно присутствовать настроение холидей, выражаясь языком Мадонны. И, судя по вечерним пробкам, на выездах, в частности, из столицы, так оно и есть. Все устремились за город, поближе к природе, дабы сменить городскую суету на спокойствие и прекрасный отдых. Пусть же все задуманное свершится, друзья. Доброго вам пути, скрасить который мы поможем, как всегда, с лучшей музыкой, проверенной временем, что звучит на Retro FM. 20:35 на часах. Я Руслан Романов. Дальше в нашей программе «Лос Дель Рио» и «Макарена», соответственно, а также песни из мультфильма «Бременские музыканты». Услышим голос Муслима Магомаева. Очень скоро.

логично и резонно, что в пятницу вечером направление движения у всех разнообразное, но в глобальном смысле, друзья, все мы движемся в одну сторону на самом-то деле, навстречу ей. Вечеринки Retro FM. Не сомневаюсь, что сегодня зажигать будем вместе, дружно, под лучшую дискотечную музыку, которая собрана в нашем специальном миксе. С 21 до

0: до полуночи по московскому времени у нас танцы, только танцы и ничего, кроме танцев. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
13: 12+. «Ретро-ФМ».

Еще раз приветствую всех на вечеринке Retro-FM. С этого часа и до полуночи в нашем эфире только лучшая дискотечная музыка звучит в режиме нон-стоп на радость всем слушателям. Кроме того, напомню, друзья, где бы вы ни планировали провести наступающие выходные, мы готовы быть рядом с вами 24/7 в любой географической точке. Но лишь бы мобильный интернет не подводил. Скачивайте новое приложение Retro-FM, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков в вашем гаджете. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Retro-FM.

0: детище итальянского продюсера Франческо Бонтемпи. Музыкальный проект «Корона» подарил нам немало хитов с приставкой «Супер», но особо успешным оказалось данное произведение, увидевшее свет в 1993 году. «The Rhythm of the Night», или же «Ритм этого вечера», напоминает нам о том, что в эфире неповторимый микс, состоящий из вашей любимой танцевальной музыки. 21.33, точное столичное время, я Руслан Романов. Танцуем до полуночи, всех рад приветствовать. Проследуем далее, друзья.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Он принес именно этот хит, название которого, вопреки убеждениям многих, не «Нума, Нумае», а намного красивее, как мне кажется, звучит в оригинале как «Драго Стадин Тей», что переводится весьма неожиданно, надо признать, и как-то даже сказочно-волшебно. «Липовая любовь». Вот так там. 21:50 почти. В Москве это вечеринка «Ретро FM».
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

We got

Главное, друзья, не воспринимать сей призыв буквально. Думаю, что и Светлана Владимирская тоже согласилась бы с этим моим утверждением. Исключительно высокохудожественный замысел в данном повествовании музыкальном, мне кажется, кроется. 22 часа и почти 20 минут в Москве. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Retro FM.

0: только в песне, пожалуй. Вымышленные сюжеты, конечно, имеют место быть, а вот в реальности у нас все напротив, максимально позитивно. Вечеринка Ретро-ФМ в разгаре, вновь присоединившимся. Пламенный привет и здравствуйте. Ну а танцующим, как водится, браво. 22:35 в Москве. Я приветствую вас. Идем вперед под любимую танцевальную музыку, собранную в уникальном, неповторимом миксе.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: песнями самыми разными, нежными, разнообразными, но только самыми любимыми согреваем ваши души, радуем сердца миллионов ценителей лучшей музыки, проверенной временем. Конечно же, в этом списке и репертуар Владимира Кузьмина, великолепного исполнителя и настоящего мастера своего дела. 22:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

анонсируя «Ладу Дэнс», хочется произнести эту замечательную фразу «Танцы сказочной любви». А может быть, у вас есть какое-то свое уникальное определение для нашего танцмарафона. Впрочем, мы называем это всегда коротко и звучно «Вечеринка Ретро-ФМ», которая продолжается.

в лучших традициях самых жарких вечеринок. Одна из максимально заряженных песенок, которую дарят нам дискотека «Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». Пусть еще пока и не десерт уникального микса, но на душе становится все-таки как-то слаще. Друзья, прямо по курсу финал сегодняшней танцевальной встречи. И дабы тем самым танцам вашим не мешать, попрощаюсь уже сейчас, но рано утром обязательно вернусь. В полночь встречайте Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ».

Не знаю, может, кажется, но как-то более френдли, более дружелюбно, что ли, стало вокруг. Но определенно точно у нас время для отдыха и какого-то ничего не делания. Столица 19 минут первого. Кто куда? Арабеский, команда Ариэля, Энрике Иглесиас приближаются к нам на Red FM. Ожидаем, встречаем их. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет и отличной субботы.

эти выходные в столице не только все будет более как-то припевающе в плане погоды, чем на прошлых. Синоптики нам обещают жару и солнце. Некоторые говорят, будет как в пустыне, но, наверное, преувеличивают.

Как ты, что ли, тоскливо или слишком меланхолично себя чувствуют ребята из Dire Straits? Нам с такими настроениями не особо по пути, давайте не унываем. Есть у нас чему порадоваться выходным, допустим, грядущие сисики. Здесь на Ретро FM, столица, 0 часов 49 минут.

как считается, нет ничего дольше и навсегда, чем подростковая любовь. Сарказм, конечно, считается все же в этом возрасте. Если любить, то навсегда, если терять, ну это конец света. Чак Берри более оптимист, верит, что даже у юных молодых пар, начинающих свой путь с трудностями, все может сложиться удачно, счастливо и надолго. В столице 1:20, как-то долго ждать музыкального появления, например, Стиви Уандер и Рефлекс, нам не придется. Именно они уже на горизонте. Ретрейфа.

Хоть и говорят, секрет долголетия прост, но секрет есть секрет, поэтому никому. Хотя всегда умиляются новости, когда долгожители раскрывают свои привычки, такие секреты долголетия. В принципе, они могут сказать все, что угодно. На проверку уйдет немало времени. Точная столичная, час 35 минут. Maywood и Army of Lovers скоро к нам присоединятся на Retro FM. Аж ждать.

Нежно ласкает слух или приятная новость, что что-то подешевело, а не наоборот. Тут, оказывается, цены на шоколад стали таять. Мы не в курсе. Ну, по крайней мере, средняя цена килограмма шоколада снизилась почти на 2%. Как бы незначительно вроде, но все же. Ну, а 100%, что Билли Джоэл и Адриана Челентано на горизонте. Ретро-ФМ. Встречаем в столице час 49.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Нара Трэйфэм, Bad Boys Blue, у которых все точно не бэд, неплохо, с гастрольными планами, концертами, евродиско-выступлениями. В наш край, кстати, ребят тоже заглянут в середине грядущей осени. Случится, в Питере будут петь. Некоторые там другим вещами занимаются. Так исторически сложилось, но не по классике. В столице, в Москве, 2 часа 20 минут. Владимир Высоцкий и диджей Бобо. Вот-вот напомнит о себе на Ретро-ФМ.

Да, встречу на пляже, или как сказал Крис Ри, on the beach. Сегодня причин для того, чтобы избегать таких пляжных местностей. Вообще, по минимуму, погода, выходные, как бы шепчут, ну или будут шептать столицы не только. Отправляйтесь вперед. Мы же, как обычно, как привычно, продвигаемся вперед из песни на Ретро FM. Песнями Пупа и Игоря Саруханова. Скоро их услышим. В столице 2:34.

0: do you go? Какой там самый известный ответ на вопрос «Куда ты?»
1: «Куда-куда?»
0: Сейчас посмотрел новости, видео про семью пчеловодов. Куда они, туда их питомец, в том числе и на пасеку. Дабы обезопасить его, они сделали своей собаке защитный костюм в стиле своих же нарядов. А то были случаи, когда собаке был совсем не сладко, скажу так. Доставалось ей вовсе не мед от пчел. В целом они выглядят как прям полноценная команда таких профессионалов. Будет желание, посмотрите видео. Ну а в эфире Retro FM до финала этого часа. Встречайте Gypsy Kings и веселых ребят в столице. 2:49.